В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

глазах ничего. Он не знал почему, но казалось ему, что целует она его. О, как она его так нежно целовала, и белое вино до края

Почему все одна и не спит допоздна? Он хотел бы узнать ответ. И о чем грустит, когда вдаль глядит сквозь него на лунный свет? Что там видит она за резьбой хрусталя, отражение каких картин? Он не все понимал, но одно точно знал, утешал ее он один. О, как она его так нежно целовала, и белое вино до края

одуванчик в диком поле. Наша жизнь не каждый миг. Мы стареем против воли, счастье в горе, все есть блик. Кто нальет, а кто пригубит, ну а я глотну сполна. Ветер сухостью погубит, коль не знаешь тайн греха.

пора, в небо стреляют прожектора. Детство уснуло еще вчера, кажется, будто пару часов назад.

Когда вы просыпаетесь утром, подумайте о том, что вы снова получили драгоценную привилегию быть живым, дышать, думать, чтобы наслаждаться и любить.

Внимание! Говорит радио Тосно Плюс. С добрым утром, страна!

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
2: Защищаешь семью, также должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Наше дело правое.
1: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
0: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.
4: Обидом облаком радуги дуга. В твоей косе блестят капельки дождя. В озерах глаз

хочешь хорошее настроение на весь

Гляните в лица матерей, печаль свою им не излить, их погибших сыновей никем уже не заменить.

тебе, чтобы увидеться. Может быть, у нас что-то получится. Может быть, мы торопим события. Я не верю в такие случайности. Обниму тебя нежно и трепетно. Мы в шаге от мысли к реальности. Но сделать, что нужно для этого.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Все парни знают, для чего мы здесь. Поэтому самоотверженно действуют. Я действительно чувствую на своей семье. Государство им помогает. Положительное отношение местного населения чувствуется всегда. Оно в мелочах, но ты его чувствуешь. У нас есть чем гордиться. Действительно, наши военные показывают высокий моральный дух.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Мы пехота. Там, где мы стоим, за нами начинается Россия всегда. Где мы встанем, там Россия.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
3: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

Сегодня мне повезло. Я проснулся. Я жив. У меня есть эта драгоценная человеческая жизнь, и я не стану тратить ее впустую.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyyprojekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Вам пришла посылка или подарок от незнакомого отправителя? Приятная новость. Для доставки необходимо назвать только код из СМС или последние 4 цифры входящего номера. Внимание! Это уловка мошенников. Их цель – получить контроль над вашим банковским приложением. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений. Относитесь критически к неожиданным подаркам и сюрпризам. Ваша безопасность – вот самый важный подарок. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

солнце встало из-за тучки, протянуло к тебе ручки, обняло, поцеловало и удачи пожелало. Доброе утро!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: В Омской области введен режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров.
2: В Забайкале действуют сотни очагов.
1: В Центральной России с приходом весны начались природные пожары.
3: Мы рассказываем об этом в новостях каждый год. Но мы знаем, что приход весны – это всего лишь факторы погоды. Ветер и солнце. От них лес не загорается. Истинной причиной почти всех природных пожаров является человек. Остановите поджоги. Остановите огонь.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».

солнечное утро – это время тихой радости. Эти часы не для спешки, не для суеты. Утро – время неторопливых, глубоких и золотых мыслей.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
7: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

скоро подрастешь, ножками своими ты пойдешь и сумеешь, может быть, пешком землю.

новый день всегда нужно начинать с чего-нибудь доброго. Доброй улыбки, добрых глаз, добрых мыслей и добрых слов. Доброго утра!

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на плюс».
2: На плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: «Тосно Плюс» 70,79 мегагерц.
3: Чашечка кофе и приятная музыка – залог отличного дня. Радио «Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

сгорая, плачут свечи. Казалось, плакать им о чем? Мы, в общем, праведно живем, но иногда под вечер, но иногда под вечер мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль и зажигаем свечи, и зажигаем свечи. Мы вдруг садимся за рояль, снимаем с клавиши вуаль и зажигаем свечи. Мы зажигаем.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чультечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Замечали ли вы когда-нибудь по утрам, как одна ваша ножка ищет тапочек, а другую никак не заставить покинуть постель? С добрым утром!

0: ведь у КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

Никогда не отчаивайся. Радио «Тосно Плюс» всегда на связи.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Кто, если не мы?
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».
2: «Радио ТОС на Плюс» 70,79 МГц.
3: «Радио ТОС на Плюс» – отдых для души.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции? Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте? Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг, и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы сами проживаем свою жизнь, каждый сам выбирает свой путь. И главное – прожить эту жизнь достойно. Родина – это где я родился, откуда не хочу уезжать, буду ее защищать. Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Дела важнее слов.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте nationalnyproyekty.rf. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
3: Здравствуйте.
2: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую тему, которая касается прав несовершеннолетних. И давайте начнем нашу беседу с такого одного из главного вопроса: с какими основными нарушениями прав несовершеннолетних чаще всего приходится сталкиваться сегодня на территории нашего района?
3: Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее пристальное внимание органов прокуратуры, это соблюдение прав детей на получение алиментов. Я думаю, что эта проблема является актуальной не только для нашего района, но и в целом для всей России. И также сейчас не менее актуальным является вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках областного закона, так как данные земельные участки, которые предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, должны соответствовать требованиям законодательства и должны быть обеспечены соответствующей надлежащей инфраструктурой. Вот. И такие проверки и в течение 2025 года, и в настоящее время как раз-таки проводятся органами прокуратуры в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
2: Как мы знаем, семья – это главная среда для развития ребенка. И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
3: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы и учреждения системы профилактики района. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, органы опеки, органы социальной защиты, образовательные организации также входят в систему органов учреждений профилактики. И, соответственно, привлечение родителей, допустим, к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, занимаются органы учреждения системы профилактики. То есть это, допустим, ну, как правило, отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. Эти протоколы составляются должностными лицами и направляются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматриваются и принимается решение о привлечении к административной ответственности, ну, или нет. Соответственно, органы прокуратуры в данной связи играют следующую роль. Во-первых, мы принимаем участие также в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть непосредственно надзираем за законностью при рассмотрении, допустим, административных протоколов. Также, если мы увидим нарушение закона в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних, то мы приносим на такие постановления протест. Вот.
2: Ольга Витальевна, подскажите, пожалуйста, а как прокуратура контролирует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних?
3: Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также является одним из основных. В этой сфере органы прокуратуры проводят проверки образовательных организаций, комиссия, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. Мы в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
2: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
3: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан. Если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних, и считают, что интересы их детей были нарушены, мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты протест. Образовательная организация рассматривает наш протест и по результатам которого вносит изменения в правовой акт.
2: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей, подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
3: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети интернет. Данную работу также проводят и образовательные организации, как органы и учреждения системы профилактики. В этой связи органами прокуратуры с образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому просвещению. Ну, непосредственно сами школы проводят профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом и в соответствии с законом.
2: Как можно сейчас наблюдать? Есть такая тенденция у детей, как можно раньше пойти на заработки, получить свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей и подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
3: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности. Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в интересах прав детей, соблюдения их прав, органы прокуратуры проводят проверки соблюдения образовательными организациями, как раз-таки, так как они выступают, получается, работодателями, соблюдения прав несовершеннолетних на труд. Мы устраиваем выездные проверки, непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора положениям трудового кодекса, которые с подростками составлены, проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения, с которыми можно столкнуться, проводя проверку. И непосредственно при выявленных нарушениях законодательства в данной сфере органы прокуратуры принимают меры прокурорского реагирования. Это может быть представление в образовательную организацию об устранении нарушений федерального законодательства. Также мы возбуждаем дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушениях в этой сфере.
2: И давайте в завершении нашей беседы подскажем, куда можно обратиться детям, подросткам или даже их родителям, если есть нарушение прав несовершеннолетних? Как могут им помочь максимально быстро?
3: Если мы говорим про детей, которые столкнулись с каким-либо нарушением своих прав, я в первую очередь, конечно же, рекомендую самим детям, если, например, это произошло в образовательной организации, обратиться к педагогу, к родителям. То есть, если есть какие-то проблемы у ребенка, конечно, не стоит замалчивать. Необходимо обратиться к взрослым, к педагогам, к учителям, к родителям, которые уже в свою очередь дальше будут предпринимать какие-либо действия. Если родители, законные представители, усматривают, что нарушаются права и законные интересы их детей, допустим, нарушаются школой, для начала можно обратиться с жалобой, с обращением в комитет образования, как к контролирующему, да, органу за деятельностью школ. Вот. Также непосредственно в прокуратуру, конечно, мы рассматриваем такие обращения. По вопросам неисполнения родителями своих обязанностей и ряду иных вопросов также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям или к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
2: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
0: Вы слушали актуальное интервью на радио Тосна Плюс.
1: Радио Тосна Плюс. 70,79 МГц.
4: Радио Тосна Плюс.
1: 70,79 УКВ.
5: В эфире социальная реклама на радио Тосна Плюс. На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
6: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
1: «Радио ТОС на плюс» 70,79 МГц.
0: «Радио ТОС на плюс». Музыка, услада для души.

0: УКВ.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте! Вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. На 84-м внеочередном заседании Законодательного собрания в первом и третьем чтениях приняты изменения в Социальный кодекс Ленинградской области, предложенные депутатами Татьяной Бездетко, Людмилой Тептиной и Мариной Левченко. Поправки уточнят норму, касающуюся ежемесячного пособия в связи с рождением и воспитанием ребенка, приведя ее в соответствие с изменениями федерального законодательства. Речь идет об изменениях в статью 2.13 Соцкодекса, которыми предусмотрено сохранение права на ежемесячное пособие за многодетной семьей с детьми до 17 лет, если доход в последнем месяце периода, на который назначено пособие, либо в течение следующих трех месяцев превышает величину регионального прожиточного минимума на душу населения, но не более чем на 10%. В этом случае ежемесячное пособие назначается и выплачивается в размере 50% величины прожиточного минимума для детей, установленной в субъекте Российской Федерации на дату обращения за назначением указанного пособия. Действие нормы будет распространяться на правоотношения, возникшие с 1 января 2026 года. Таким образом, приводя областной закон в соответствии с федеральными нормами, депутаты области выступили за смягчение условий для многодетных семей по получению указанного пособия. Как отметила Татьяна Бездетко, к парламентариям на личных приемах уже не раз обращались многодетные семьи, которые не могли оформить пособие из-за совсем незначительного и однократного превышения по доходам. Теперь этого удастся избежать. Во Всеволожске на площадке Дома НКО Всеволожского района Ленинградской области в Доброцентре состоялось выездное заседание Совета представителей некоммерческих организаций при Законодательном собрании Ленинградской области. Участники обсудили механизмы грантовой поддержки, перспективы изменения областного законодательства и льготы для социально ориентированных НКО. Открывая мероприятие, депутат областного парламента, ответственный секретарь Совета Ольга Ковальчук акцентировала внимание на работе современных некоммерческих организаций с молодежной аудиторией. НКО сегодня в центре внимания, особенно те организации, которые работают с молодежью. Наша общая задача, используя все возможные средства, опыт ветеранов и наставников, работать с подрастающим поколением, выводить их на нужные рубежи. Информационная война, идущая в современном пространстве, направлена и на старшее поколение, и на молодежь. И мы рассчитываем, что ваши организации, чьи подходы строятся на человеческих отношениях, дадут свой результат. Приветствуя участников заседания на Всеволожской земле, глава района Лира Бурак отметила: «НКО – это самый активный мостик между властью и жителями. Вы решаете огромный спектр вопросов. Помогаете ветеранам, многодетным, семьям участников СВО, детям-сиротам. Заботитесь об экологии. Во Всеволожском районе зарегистрировано 613 некоммерческих организаций. Если в 2024 году мы закладывали на их поддержку 25 миллионов рублей, то в 2025 уже 32 миллиона, а на 2026 год запланировано 37 миллионов. В этом году грантовую поддержку получат 43 организации. Самое главное в вашей работе – нестандартные подходы, умение сопереживать и решать вопросы быстрее, чем это может сделать бюрократическая машина. За каждым рублем гранта стоит реальная помощь людям. Спасибо вам за вашу активную жизненную позицию и за то, что в непростое время вы помогаете тем, кто нуждается». О деятельности автономной некоммерческой организации «Дом НКО» Всеволожского района рассказала член Совета, председатель Центра поддержки ветеранов и пенсионеров «Дорога жизни» Елена Фролова. Она поделилась итогами работы площадки, на которой проходило заседание. Главным из представленных Еленой Ивановной проектов стал домашний МФЦ для ветеранов. Его цель – проактивное выявление ветеранов, нуждающихся в помощи. Сотрудники сами обзванивали ветеранов Великой Отечественной войны, выходили навстречу и доводили решение каждой проблемы до конечного результата. Кроме того, в рамках проекта прошли мероприятия по правовому просвещению. Ветеранам и пенсионерам разъясняли новые меры соцподдержки. Как отметила Елена Фролова, даже те, кто давно оформил все выплаты, часто не знают о новых возможностях, и такие встречи пользуются большим спросом. Отдельный цикл мероприятий был направлен на профилактику возрастного одиночества. Третьим вопросом участники рассмотрели внесение изменений в областной закон от 29 июня 2012 года номер 52 о государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Ленинградской области. Докладчиком выступил пресс-секретарь молодежного парламента Ленобласти Игнат Норкин, который предложил добавить в упомянутый закон возможность автоматического продления аренды помещений путем простого уведомления властей, чтобы защитить НКО от внезапного выселения из муниципальных помещений. Это позволит организациям спокойно работать над долгосрочными социальными проектами, а не бояться, что завтра их попросят освободить кабинет. Предложение было единогласно поддержано членами Совета. Обе инициативы, прозвучавшие в ходе заседания, будут направлены в профильные постоянные комиссии Законодательного собрания Ленобласти для дальнейшей проработки. По окончании официальной части для членов Совета провели экскурсию по дому НКО Всеволожского района, а также познакомились с инфраструктурой Центра зимних видов спорта города Всеволожска. Депутаты Законодательного собрания 47-го региона на заседании приняли областной закон, который продлевает период, в течение которого задолженность за электроэнергию не учитывается при определении права граждан на получение льготы. Инициатива призвана учесть особенности отопительного сезона и предоставить жителям региона дополнительное время для урегулирования долгов. Законопроект был принят сразу в трех чтениях по рекомендации профильной комиссии по ЖКХ и топливно-энергетическому комплексу. Документ внесли депутаты ЗАГС Собрания Ленобласти Сергей Бибенин, Саят Алиев и Дмитрий Рытов. Поправки вносятся в статью 2 областного закона от 27 марта 2026 года, номер 24. Ранее действовавшая редакция устанавливала, что при определении права на льготу не учитывается задолженность за услуги электроснабжения, возникшая с 1 января 2026 года до даты вступления в силу закона номер 24, то есть до 7 апреля текущего года. Принятый законопроект продлевает этот период до 1 июня 2026 года. Как поясняется в сопроводительной документации, такая корректировка связана с тем, что расходы населения на оплату электроэнергии традиционно возрастают в отопительный период из-за увеличения объемов потребления. В 2026 году отопительный сезон установлен с января по май включительно. Наличие долга становится препятствием для получения льготы, и продление переходного периода дает гражданам дополнительную возможность урегулировать задолженность без потери права на меры социальной поддержки. Ранее в регионе уже был принят ряд мер, направленных на снижение финансовой нагрузки на граждан, проживающих в индивидуальных домах без газоснабжения. В частности, льготные тарифы для второго диапазона потребления электроэнергии были приравнены к тарифам первого диапазона. Также расширен круг лиц, имеющих право на льготу. Теперь она предоставляется не только собственникам домовладений, проживающим в регионе не менее года, но и членам их семей, супругам, детям, родителям, а также гражданам, которые были вселены в эти помещения в качестве членов семьи. Вы слушали новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой Законодательного собрания Ленинградской области.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
4: Радио Тост на Плюс. 70,79 мегагерц.
5: Радио Тосно Плюс. Ритм музыки в твоем сердце.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс». Зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ежегодно в России сгорают сотни тысяч гектаров леса. 9 из 10 таких пожаров возникают по вине человека. Поджог травы, непотушенный костер, брошенная сигарета. Останови поджоги, останови огонь.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».

на дальней станции сойду. Трава по пояс, зайду в траву, как

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Я Андрей Иванов, официальный представитель Генеральной прокуратуры Российской Федерации. Наша задача – победить телефонных мошенников. Давайте сделаем это вместе. Помните, кем бы ни представлялся человек, каким бы убедительным он ни казался, если звучит просьба назвать цифры из сообщения, то это мошенник. Сделайте одну простую вещь. Кладите трубку. Без разговоров.
2: Генеральная прокуратура Российской Федерации. Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тост на Плюс».
3: «Радио Тост на Плюс» 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Я не могу не согласиться с нашим президентом Владимиром Владимировичем Путиным, который сказал, что все, кто здесь, все, кто находится в зоне СВО, это все герои. Хотя люди, конечно, всегда разные, но мы находим общие точки. Мы здесь все братья, в общем-то. Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Безопасность России в надежных руках.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

0: Тосно, 13 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте! Вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона Мария Алексеева.
5: Проект «Мамы в фокусе внимания» впервые с успехом прошел в Никольском. Расширяется география регионального проекта, который реализуется по инициативе Ленинградского отделения Союза женщин России и Комитета по здравоохранению нашего региона. 23 мая 2026 года Никольская поликлиника впервые приняла участниц проекта. Женщины города и ближайших населенных пунктов смогли бесплатно и в одном месте пройти комплексный медосмотр. В программе осмотры терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, окулиста и лора, а также расширенные анализы крови, УЗИ, флюорография и другие обследования. Основные цели проекта – это ранняя диагностика и профилактика заболеваний у мам, которые из-за загруженности не всегда могут вовремя пройти врачей. Формирование активной мотивации к здоровому образу жизни. Поддержка репродуктивного здоровья женщин. Благополучие женщины как основу благополучия всей семьи. А еще участниц ждали приятные сюрпризы. Яркая фотозона, детский уголок и полезный подарок для каждой участницы. А также чай и угощение. Это стало возможным благодаря поддержке женсовета Тоснинского района. Фестиваль «Скверфест» в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23

0: Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов. Танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые. Конкурс с крутыми призами. Участники поразили своим творчеством и харизмой. Уникальное выступление артистов благотворительного фонда «Ноты милосердия», жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только, с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. А также открытый микрофон, в котором каждый мог проявить себя. 20 мая на базе молодежного центра Тоснинского района прошло первое занятие обучающей программы для волонтеров в сфере инклюзии. На встрече участники познакомились с таким направлением инклюзии, как взаимодействие с глухими и слабослышащими людьми. Волонтерам рассказали, как правильно выстраивать общение, сопровождать и оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, учитывая особенности их восприятия и коммуникации. Во время занятия участники также познакомились со специальной азбукой, узнали об истории возникновения русского жестового языка и о том, как его можно применять в повседневной жизни. Программа направлена на то, чтобы обучить волонтеров сопровождать и поддерживать людей с ОВЗ, а также делать помощь более грамотной, уверенной и бережной. И снова громкие овации. ФК «Атлант Тосно» вновь одержал победу на домашнем стадионе в рамках чемпионата Ленинградской области по футболу. Со счетом 6-1 наша команда на минувших выходных подарила красивую игру и праздник для всех болельщиков.
1: Уважаемые жители Тосно, Тоснинского района, я поздравляю, во-первых, нашу футбольную команду «Атлант Тосно» с победой. Сегодня она завершилась со счетом 6-1. Замечательная игра, хорошая погода, стадион, лето. Все для того, чтобы ходить в наш парк, на городской стадион и любоваться игрой любимой команды. И, пользуясь случаем, также хочу пригласить на будущие игры. Через неделю, 30 числа, наша команда будет играть на выезде в городе Кириши. А уже 6 июня на нашем домашнем стадионе игра Кубка Ленинградской области. Поэтому приглашаем, очень ждем. Нашей команде нужна ваша поддержка для того, чтобы показывать яркую, зрелищную игру. Все на футбол!
0: Юные воспитанники детского сада номер 9 города Тосно прокачали навыки безопасного движения совместно с сотрудниками отдела госавтоинспекции Тоснинского района. На практическом занятии ребята погрузились в мир дорожных правил. Сначала они освежили в памяти знаки и разобрались, что каждый из них означает. Особое внимание уделили безопасности при использовании самокатов и велосипедов, ведь с приходом тепла на улице их становится все больше. А потом началось самое интересное. Теория перешла в практику. Ребята показали, как уверенно управляют велосипедами и самокатами, применяя на деле все, что узнали. Госавтоинспекция напоминает, соблюдение ПДД – это не просто правило, а залог вашей безопасности на дороге.
2: Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
3: Для меня «Ленинское знамя» – это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское знамя». Сегодня в зале присутствует много ветеранов труда, кто на Ниве печатных органов информационных трудился. Это кому-то кажется просто, что газету выпустили, там статьи написали. Нет, ну и статьи написать надо, и материал найти. А еще при этом надо отредактировать.

0: вот эти и шрифты, полосы, распределения и так далее. Та газета, которая знакомит жителей Тосинского района и города Тосна с теми событиями, которые происходят. Важность правильной информации сегодня, как никогда, очень сложно переоценить. На страже информационной чистоты, справедливости и правды стоят такие издания, как «Тосинский вестник» и другие печатные издания, которые находятся на земле.
1: От губернатора Ленинградской области и регионального комитета по печати прозвучали слова искренней благодарности коллективу «Тосинского вестника». За десятилетия газета стала гарантом качества, знаком достоверности и оперативности новостей о жизни всего субъекта. Это заслуга большой, заряженной на свершение творческой команды, которая сегодня с честью продолжает славные традиции, заложенные десятилетиями назад. Планка уже задана высоко. И сейчас главная задача – приумножать знания и ценности ветеранов. Издание всегда стремилось быть информационным центром для всех поколений, чтобы каждый житель от школьника до пенсионера находил на его страницах актуальную и важную информацию. Так и будет, ведь ежедневно в редакции за компьютерами и в непростых условиях в полях профессионалы своего дела не готовы выполнять работу просто для галочки. Халтура здесь не к месту.
2: Газета для меня – это жизнь, это моя судьба, и, наверное, это мое счастье, потому что я вывела секрет счастья, формулу счастья. И счастье – это когда утром с удовольствием идешь на работу, а вечером с удовольствием идешь домой, потому что хорошая семья.
1: За плечами издания более 1000 номеров. Если пролистать пожелтевшие страницы истории, перед глазами пройдут сотни тысяч судеб. Здесь и очерки о знаменательных людях нашего края, и живые фоторепортажи будней и праздников. Но мало кто помнит, что до того, как стать вестником, газета носила гордое имя «Ленинское знамя». Решение Совета народных депутатов о переименовании стало важной вехой, ознаменовав новый этап развития. Однако смена названия не изменила основного – сути работы журналиста. Деятельность корреспондента районной газеты – это тяжелый, но почетный труд. Как говорят, журналистика на земле. Сегодня ты пишешь репортаж с завода, завтра едешь в поле на уборку урожая, а потом стоишь в пункте проведения ЕГЭ или же освещаешь концерты. Ты всегда там, где кипит жизнь». Тяжелые испытания выпали на долю команды и в годы Великой Отечественной войны. Когда фашисты стояли у порога, у северной столицы, журналисты не прекращали свою деятельность. Газета печаталась в партизанской типографии в районе поселка Малая Вишера, поддерживая боевой дух земляков в тылу врага. Сегодня, в век цифровых технологий и мгновенных новостей из интернета, может показаться, что роль бумажной прессы уходит в прошлое. Но если подумать, насколько важна районная газета сейчас? Ответ – ее ценность лишь возрастает. Именно местная повестка формирует единое информационное пространство, сохраняет историческую память и дает право голоса жителям. Да, для небольших редакций путь развития, конечно же, непрост. Ограниченный бюджет, поиск молодых кадров, конкуренция. И преодолевать эти сложности удается только благодаря невероятной самоотдаче и любви к своему делу. Подшивки изданий бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. Сотрудники Тосинской телерадиокомпании от всей души поздравляют коллег из газеты «Тосинский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия, новых интересных проектов, благодарных читателей и сохранения той высокой планки, которую задали много-много лет назад. Дальше только больше. К столетнему юбилею. Михаил Михайлов, Алишер Гишанкулов, Мария Алексеева.
0: С
1: Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8-813-61-286-50.
3: Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона была Мария Алексеева. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, и пусть в вашей жизни будут только хорошие новости.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
2: Радио ТОС на Плюс. 70,79 мегагерц.

0: Я пришел как зритель, не хотел выходить, но не смог этого не сделать. Я горжусь, что у России есть Любэ.
1: А я горжусь, что Москва подарила России Любэ. Поздравляем!
2: Спасибо огромное.
3: Радио ТОС на плюс.
4: 70-79 УКВ.
5: В эфире социальная реклама на Радио ТОС на плюс.
6: Иногда кажется, что мир жесток. Но это не так. Потому что есть ты. И тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
5: Социальная реклама в эфире Радио ТОС на Плюс.
4: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам пришла посылка или подарок от незнакомого отправителя? Приятная новость. Для доставки необходимо назвать только код из СМС или последние 4 цифры входящего номера. Внимание! Это уловка мошенников. Их цель – получить контроль над вашим банковским приложением. Никогда никому не сообщайте коды из СМС и пуш-уведомлений. Относитесь критически к неожиданным подаркам и сюрпризам. Ваша безопасность – вот самый важный подарок. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».
2: Тосно Плюс 70,79 МГц.

0: Тосно, 14 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. На заседании областного парламента был принят проект обращения к председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Бельскому по вопросу предоставления собственникам домов, расположенных в негазифицированных населенных пунктах Ленобласти, дополнительных мер социальной поддержки. Инициаторами обращения выступили депутаты областного парламента Михаил Коломыцев, Андрей Гордашников, Александр Перминов и Анна Хмелева. Причиной стало большое количество поступающих жалоб от петербуржцев, имеющих дома в негазифицированных поселениях Ленобласти, которые отапливаются электричеством. Из-за новых дифференцированных тарифов, напомним, они введены по всей стране с 2025 года, зимой расходы резко растут. Люди вместо льготного платят по экономически обоснованному или даже коммерческому тарифу. Особенно тяжело приходится пенсионерам и малоимущим. В целях поддержки жителей Законодательное собрание Ленобласти уже приняло областной закон от 11 февраля 2026 года номер 7 о льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области, который позволяет применять пониженные тарифы для второго диапазона потребления. Однако действие этого закона распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории 47-го региона не менее года, что обусловлено ограниченными возможностями бюджета Ленобласти. Учитывая остроту проблемы, ленинградские парламентарии предлагают петербургским коллегам также проработать вопрос предоставления гражданам, относящимся к незащищенным группам населения, постоянно проживающим в Санкт-Петербурге, но имеющим дома с электроотоплением в негазифицированных

Сколько хай-тек, обращение поддержано. В рамках 85-го пленарного заседания Законодательного собрания Ленинградской области, которое состоялось 27 мая, депутаты во втором и третьем чтениях приняли изменения в областной закон номер 61 о патриотическом воспитании в Ленинградской области. Законопроект, инициаторами которого выступили областные парламентарии Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников, приводит действующий областной закон номер 61 в соответствии с принятым в апреле прошлого года федеральным законом номер 74 об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Согласно ему, уважительное отношение к памяти жертв военных преступлений и преступлений против человечности, а также почитание силы духа советского народа, проявившего единство и стойкость в борьбе с нацистами и их пособниками, является священным долгом для всех граждан. Поэтому в целях воспитания уважения к отечественной истории среди детей и молодежи депутаты областного парламента предложили включить в перечень федеральных законов, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование отношений в сфере патриотического воспитания в Ленинградской области, вышеуказанный федеральный закон номер 74. Помимо этого устанавливается, что уважение к памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны является одним из принципов патриотического воспитания ленинградской молодежи, наряду с укреплением традиционных ценностей, системным подходом к воспитательной работе, уважением к памяти защитников Отечества и другими основополагающими положениями. Комментируя законопроект, председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи в ЗАГС собрании Ленобласти Марина Левченко подчеркнула важность документа для защиты исторической правды. «Всегда страшно вспоминать, сколько мирных жителей, стариков, женщин, детей замучили фашисты на ленинградской земле. Их расстреливали, сжигали, морили голодом. Федеральный закон уже признал те преступления геноцидом, и теперь наша общая задача состоит в том, чтобы донести эту страшную правду до молодежи. Настоящий патриотизм начинается со сострадания и с нежелания допустить повторения подобных зверств на родной земле. Именно поэтому мы включаем уважение к памяти жертв геноцида в число ключевых принципов наравне с уважением к защитникам Отечества. Ведь это наша общая история и наша общая боль». В рамках процедуры второго чтения была уточнена формулировка полномочий, которыми дополнительно наделяются органы исполнительной власти 47-го региона, отвечающие за сферу патриотического воспитания. Их новое полномочие заключается в содействии деятельности центров патриотического воспитания молодежи, военно-патриотических клубов, общественно-государственных и общественных объединений, историко-краеведческих и иных организаций, которые занимаются поиском неизвестных захоронений жертв геноцида советского народа и их непогребенных останков в целях сохранения имен и увековечивания их памяти. В рамках очередного заседания Законодательного собрания Ленинградской области депутаты проголосовали во втором и третьем чтениях с учетом внесенных поправок за изменения в статью 2.2 областного социального кодекса. В первом чтении законопроект был принят 29 апреля. В нем уточняется уже действующая норма о праве на единовременное пособие при рождении ребенка-детей после 12 ноября 2025 года, которая теперь предоставляется при условии, если запись акта о рождении такого ребенка произведена в органах ЗАГС либо МФЦ Ленинградской области. Также уточняется норма, что часть единовременного пособия на приобретение товаров для беременных предоставляется женщинам, срок беременности которых составляет 30 и более недель. В законе будет прописано, что в этом случае после рождения ребенка предоставляется оставшаяся часть пособия. Фактически эта мера поддержки в Ленобласти уже действует. Во втором чтении ряд поправок в текст законопроекта внесла председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко. Областной закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2025 года. В ходе 8

35-го пленарного заседания депутатами Законодательного собрания Ленобласти во втором и третьем чтениях были приняты изменения в статью 2.10 областного закона номер 47 об административных правонарушениях. Они нацелены на расширение перечня лиц, которым грозит штраф за несоблюдение порядка использования водных объектов, а также на увеличение действующих по данной статье штрафных санкций в целях обеспечения полной безопасности во время нахождения у воды. Как отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту, инициаторами которого стали депутаты Андрей Гардашников, Александр Русских и Михаил Коломыцев, в Ленинградской области все соответствующие правила установлены органами местного самоуправления. Они регулируют поведение жителей на различных природных и искусственных водоемах, реках, прудах, озерах и прочих, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными для всех граждан и используются ими для личных и бытовых нужд. В случае, если предусмотренные этими правилами запреты нарушаются, например, проводится сбор или захоронение различных видов отходов, осуществляется ремонт автотранспортных средств, ведется распашка земель вдоль прибрежной полосы, организуется выпас скота или совершаются иные виды противоправных действий, нарушителям назначается штраф. Сегодня, отмечают депутаты, установленные местными администрациями требования распространяются на всех физических и юридических лиц. Следовательно, нарушение данных положений может совершаться не только гражданами, как это указано в действующей редакции закона, но и должностными лицами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юрлица, а также юридическими лицами или же организациями. Согласно предложенным изменениям, теперь все указанные выше категории будут подлежать административной ответственности в случае игнорирования правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд. Для граждан, уже предусмотренный законом, штраф будет увеличен и составит от 2 до 4 тысяч рублей. Что касается новых категорий, то для юридических лиц штрафные санкции будут действовать в диапазоне от 10 до 20 тысяч. В рамках процедуры второго чтения было принято решение предусмотреть не дифференцированный, а единый размер штрафа для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Для этих категорий нарушителей штраф будет назначаться в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Предпосылками принятия законопроекта стали отчеты административных комиссий муниципальных образований, согласно которым в 2024 году было рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.102 областного закона номер 47, а в 2025 уже 35 дел. Увеличение количества указанных правонарушений свидетельствует о низкой эффективности существующего наказания и, как следствие, о появлении большого количества различных рисков при нахождении у воды, считают авторы законопроекта. С этим мнением полностью согласны и на местах. Напомним, что ранее озвученную инициативу уже поддержали администрация Гатчинского муниципального округа и Ассоциация Совет муниципальных образований Ленинградской области. Вы слушали новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой Законодательного собрания Ленинградской области.

будто дождь, первый дождь, будто снег, первый снег в непробудной ночи.

моя дрожь кружит там окне, будто дождь, первый дождь, будто снег.

первый дождь, будто снег, первый снег. Знаю я, что придешь ты ко мне по весне, будто дождь.

Эй, чего грустишь? Ведь сегодня пятница, значит, совсем скоро долгожданные выходные. Подари себе отличное настроение, оставаясь на радио «Тосно

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Быть одним-единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много – настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
5: Радио ТОС на Плюс 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны. Остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: поможешь ты мне?
1: В городе Тосно 15 часов.
2: Радио Тосно Плюс.
3: Радио Тосно Плюс.
4: 70-79 у кого?
5: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
6: Здравствуйте! Вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона Мария Алексеева. Проект «Мамы в фокусе внимания» впервые с успехом прошел в Никольском. Расширяется география регионального проекта, который реализуется по инициативе Ленинградского отделения Союза женщин России и Комитета по здравоохранению нашего региона. 23 мая 2026 года Никольская поликлиника впервые приняла участниц проекта. Женщины города и ближайших населенных пунктов смогли бесплатно и в одном месте пройти комплексный медосмотр. В программе осмотры терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, окулиста и лора, а также расширенные анализы крови, УЗИ, флюорография и другие обследования. Основные цели проекта – это ранняя диагностика и профилактика заболеваний у мам, которые из-за загруженности не всегда могут вовремя пройти врачей. Формирование активной мотивации к здоровому образу жизни. Поддержка репродуктивного здоровья женщин. Благополучие женщины как основу благополучия всей семьи. А еще участниц ждали приятные сюрпризы. Яркая фотозона, детский уголок и полезный подарок для каждой участницы. А также чай и угощение. Это стало возможным благодаря поддержке женсовета Тоснинского района. Фестиваль «Скверфест» в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов. Танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые. Конкурс с крутыми призами. Участники поразили своим творчеством и харизмой. Уникальное выступление артистов благотворительного фонда «Ноты милосердия». Жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только, с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. –

0: Во время занятия участники также познакомились со специальной азбукой, узнали об истории возникновения русского жестового языка и о том, как его можно применять в повседневной жизни. Программа направлена на то, чтобы обучить волонтеров сопровождать и поддерживать людей с ОВЗ, а также делать помощь более грамотной, уверенной и бережной. И снова громкие овации. ФК «Атлант Тосно» вновь одержал победу на домашнем стадионе в рамках чемпионата Ленинградской области по футболу. Со счетом 6-1 наша команда на минувших выходных подарила красивую игру и праздник для всех болельщиков.
1: Уважаемые жители Тосно, Тоснинского района, я поздравляю, во-первых, нашу футбольную команду «Атлант Тосно» с победой. Сегодня она завершилась со счетом 6-1. Замечательная игра, хорошая погода, стадион, лето. Все для того, чтобы ходить в наш парк, на городской стадион и любоваться игрой любимой команды. И, пользуясь случаем, также хочу пригласить на будущие игры. Через неделю, 30 числа, наша команда будет играть на выезде в городе Кириши. А уже 6 июня на нашем домашнем стадионе игра Кубка Ленинградской области. Поэтому приглашаем, очень ждем. Нашей команде нужна ваша поддержка для того, чтобы показывать яркую, зрелищную игру. Все на футбол!
0: Юные воспитанники детского сада номер 9 города Тосно прокачали навыки безопасного движения совместно с сотрудниками отдела госавтоинспекции Тоснинского района. На практическом занятии ребята погрузились в мир дорожных правил. Сначала они освежили в памяти знаки и разобрались, что каждый из них означает. Особое внимание уделили безопасности при использовании самокатов и велосипедов, ведь с приходом тепла на улице их становится все больше. А потом началось самое интересное. Теория перешла в практику. Ребята показали, как уверенно управляют велосипедами и самокатами, применяя на деле все, что узнали. Госавтоинспекция напоминает, соблюдение ПДД – это не просто правило, а залог вашей безопасности на дороге.
2: Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
3: Для меня «Ленинское знамя» – это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское знамя». Сегодня в зале присутствует много ветеранов труда, кто на Ниве печатных органов информационных трудился. Это кому-то кажется просто, что газету выпустили, там статьи написали. Нет, ну и статьи написать надо, и материал найти. А еще при этом надо отредактировать вот эти и шрифты, полосы, распределения и так далее. Та газета, которая знакомит жителей Тоснинского района и города Тосно с теми событиями, которые происходят, важность правильной информации сегодня, как никогда, очень сложно переоценить. На страже информационной чистоты, справедливости и правды стоят такие издания, как «Тоснинский вестник» и другие печатные издания, которые находятся на земле.
2: От губернатора Ленинградской области и регионального комитета по печати прозвучали слова искренней благодарности коллективу «Тоснинского вестника». За десятилетия газета стала гарантом качества, знаком достоверности и оперативности новостей о жизни всего субъекта. Это заслуга большой, заряженной на свершение творческой команды, которая сегодня с честью продолжает славные традиции, заложенные десятилетиями назад. Планка уже задана высоко. срока, и сейчас главная задача – приумножать знания и ценности ветеранов. Издание всегда стремилось быть информационным центром для всех поколений, чтобы каждый житель от школьника до пенсионера находил на его страницах актуальную

0: и важную информацию. Так и будет, ведь ежедневно в редакции за компьютерами и в непростых условиях в полях профессионалы своего дела не готовы выполнять работу просто для галочки. Халтура здесь не к месту.
1: Газета для меня – это жизнь, это моя судьба, и, наверное, это мое счастье, потому что я вывела секрет счастья, формулу счастья. И счастье – это когда утром с удовольствием идешь на работу, а вечером с удовольствием идешь домой, потому что хорошая семья.
0: За плечами издания более 1000 номеров. Если пролистать пожелтевшие страницы истории, перед глазами пройдут сотни тысяч судеб. Здесь и очерки о знаменательных людях нашего края, и живые фоторепортажи будней и праздников. Но мало кто помнит, что до того, как стать вестником, газета носила гордое имя «Ленинское знамя». Решение Совета народных депутатов о переименовании стало важной вехой, ознаменовав новый этап развития. Однако смена названия не изменила основного – сути работы журналиста. Деятельность корреспондента районной газеты – это тяжелый, но почетный труд. Как говорят, журналистика на земле. Сегодня ты пишешь репортаж с завода, завтра едешь в поле на уборку урожая, а потом стоишь в пункте проведения ЕГЭ или же освещаешь концерты. Ты всегда там, где кипит жизнь». Тяжелые испытания выпали на долю команды и в годы Великой Отечественной войны. Когда фашисты стояли у порога, у северной столицы, журналисты не прекращали свою деятельность. Газета печаталась в партизанской типографии в районе поселка Малая Вишера, поддерживая боевой дух земляков в тылу врага. Сегодня, в век цифровых технологий и мгновенных новостей из интернета, может показаться, что роль бумажной прессы уходит в прошлое. Но если подумать, насколько важна районная газета сейчас? Ответ – ее ценность лишь возрастает. Именно местная повестка формирует единое информационное пространство, сохраняет историческую память и дает право голоса жителям. Да, для небольших редакций путь развития, конечно же, непрост. Ограниченный бюджет, поиск молодых кадров, конкуренция. И преодолевать эти сложности удается только благодаря невероятной самоотдаче и любви к своему делу. Подшивки изданий бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. Сотрудники Тоснинской телерадиокомпании от всей души поздравляют коллег из газеты «Тоснинский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия, новых интересных проектов, благодарных читателей и сохранения той высокой планки, которую задали много-много лет назад. Дальше только больше. К столетнему юбилею. Михаил Михайлов, Алишер Ишанкулов, Мария Алексеева. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50.
2: Вы слушали новости Тосненского муниципального района на радио Тосна Плюс. У микрофона была Мария Алексеева. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, и пусть в вашей жизни будут только хорошие новости.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Защищаешь семью, также должен защищать родину.
2: Настоящий мужчина не может оставаться в стороне, когда его родина угрожает опасность.
3: Мы здесь, чтобы наши дети потом спокойно жили в будущем, чтобы они не знали войны и было мирное небо над головой.
4: И мы всегда должны быть готовы нанести мощный удар, такой, чтобы враг не встал.
5: Вы будете делать достойное дело, а ваши близкие будут вами гордиться.
6: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
7: Радио «Тост на плюс» 70,79 мегагерц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя. Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного. Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом. И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: Радио «Тост на плюс». 70,79 мегагерц.

0: главы.
1: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
2: Актуальное интервью.
3: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тоснинского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
4: Здравствуйте.
3: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую тему, которая касается прав несовершеннолетних. И давайте начнем нашу беседу с такого одного из главного вопроса. С какими основными нарушениями прав несовершеннолетних чаще всего приходится сталкиваться сегодня на территории нашего района?
4: Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее пристальное внимание органов прокуратуры, это соблюдение прав детей на получение алиментов. Я думаю, что эта проблема является актуальной не только для нашего района, но и в целом для всей России. И также сейчас не менее актуальным является вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках областного закона, так как данные земельные участки, которые предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, должны соответствовать требованиям законодательства и должны быть обеспечены соответствующей надлежащей инфраструктурой. Вот. И такие проверки и в течение 2025 года, и в настоящее время как раз-таки проводятся органами прокуратуры в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
3: Как мы знаем, семья – это главная среда для развития ребенка. И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
4: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы и учреждения системы профилактики района. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, органы опеки, органы социальной защиты, образовательные организации также входят в систему органов учреждений профилактики. И, соответственно, привлечение родителей, допустим, к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса об административных правонарушениях, занимаются органы учреждения системы профилактики. То есть это, допустим, ну, как правило, отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. Эти протоколы составляются должностными лицами и направляются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматриваются и принимается решение о привлечении к административной ответственности, ну, или нет. Соответственно, органы прокуратуры в данной связи играют следующую роль. Во-первых, мы принимаем участие также в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть непосредственно надзираем за законностью при рассмотрении, допустим, административных протоколов. Также, если мы увидим нарушение закона в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних, то мы приносим на такие постановления протест. Вот.
3: Ольга Витальевна, подскажите, пожалуйста, а как прокуратура контролирует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних?
4: Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также является одним из основных. В этой сфере органы прокуратуры проводят проверки образовательных организаций, комиссии, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. Мы в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
3: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
4: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан. Если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних и считают, что интересы их детей были нарушены, мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты протест. Образовательная организация рассматривает наш протест и по результатам которого вносит изменения в правовой акт.
3: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей, подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
4: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети интернет. Данную работу также проводят и образовательные организации, как органы и учреждения системы профилактики. В этой связи органами прокуратуры с образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому просвещению. Ну, непосредственно сами школы проводят профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом и в соответствии с законом.
3: Как можно сейчас наблюдать, есть такая тенденция у детей, как можно раньше пойти на заработки, получить свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей-подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
4: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности. Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в интересах прав детей, соблюдения их прав, органы прокуратуры проводят проверки соблюдения образовательными организациями, как раз-таки, так как они выступают, получается, работодателями, соблюдения прав несовершеннолетних на труд. Мы устраиваем выездные проверки, непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора положением трудового кодекса, которые с подростками составлены, проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения, с которыми можно столкнуться, проводя проверку. И непосредственно при выявленных нарушениях законодательства в данной сфере органы прокуратуры принимают меры прокурорского реагирования. Это может быть представление в образовательную организацию об устранении нарушений федерального законодательства. Также мы возбуждаем дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушениях в этой сфере.
3: И давайте в завершении нашей беседы подскажем, куда можно обратиться детям, подросткам или даже их родителям, если есть нарушение прав несовершеннолетних? Как могут им помочь максимально быстро?
4: Если мы говорим про детей, которые столкнулись с каким-либо нарушением своих прав, я в первую очередь, конечно же, рекомендую самим детям, если, например, это произошло в образовательной организации, обратиться к педагогу, к родителям. То есть, если есть какие-то проблемы у ребенка, конечно, не стоит замалчивать. Необходимо обратиться к взрослым, к педагогам, к учителям, к родителям, которые уже, в свою очередь, дальше будут предпринимать какие-либо действия. Если родители, законные представители, усматривают, что нарушаются права и законные интересы их детей, допустим, нарушаются школой, для начала можно обратиться с жалобой, с обращением в комитет образования, как к контролирующему, да, органу за деятельностью школ. Вот. Также непосредственно в прокуратуру, конечно, мы рассматриваем такие обращения. По вопросам неисполнения родителями своих обязанностей и ряду иных вопросов также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям либо к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
3: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
1: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосна плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Найдите кладовщика с математическим складом ума.
2: Срочно, чулитечка, заказы горят.
3: Помогите найти зубастого продажника.
4: Мне очень нужен четкий программист.
5: Но у вас есть собранный инженер-конструктор.
6: Подайте заявку на портале трудвсем.ру. Персональный кадровый консультант бесплатно подберет специалистов. В кадровом центре работы России находятся нереальные профессионалы для ваших реальных задач. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Запомните, Центробанк не звонит гражданам и тем более не пишет им в мессенджерах.
2: Сотрудник полиции по телефону может только пригласить в подразделение.
3: Госуслуги не звонят гражданам. Не верьте тому, кто вам так представится.
4: И еще, правоохранительные органы и ведомства никогда не переключают друг на друга. Это не очевидный, но верный признак мошенников. Кладите трубку без разговоров.
5: Победим мошенников вместе.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
6: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
7: Время обеда никто не отнимет. Радио Тосно Плюс. Слушай и отдыхай.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Нет, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
5: Радио Тосно Плюс. 70,79 мегагерц.
6: Радио Тосно Плюс.

0: Тосно, 16 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области.
4: Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов.
5: На заседании областного парламента был принят проект обращения к председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Бельскому по вопросу предоставления собственникам домов, расположенных в негазифицированных населенных пунктах Ленобласти, дополнительных мер социальной поддержки. Инициаторами обращения выступили депутаты областного парламента Михаил Коломыцев, Андрей Гордашников, Александр Перминов и Анна Хмелева. Причиной стало большое количество поступающих жалоб от петербуржцев, имеющих дома в негазифицированных поселениях Ленобласти, которые отапливаются электричеством. Из-за новых дифференцированных тарифов, напомним, они введены по всей стране с 2025 года, зимой расходы резко растут. Люди вместо льготного платят по экономически обоснованному или даже коммерческому тарифу. Особенно тяжело приходится пенсионерам и малоимущим. В целях поддержки жителей Законодательное собрание Ленобласти уже приняло областной закон от 11 февраля 2026 года номер 7 о льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области, который позволяет применять пониженные тарифы для второго диапазона потребления. Однако действие этого закона распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории 47-го региона не менее года, что обусловлено ограниченными возможностями бюджета Ленобласти. Учитывая остроту проблемы, ленинградские парламентарии предлагают петербургским коллегам также проработать вопрос предоставления гражданам, относящимся к незащищенным группам населения, постоянно проживающим в Санкт-Петербурге, но имеющим дома с электроотоплением в негазифицированных населенных пунктах Ленобласти, частичной компенсации затрат на потребляемую электроэнергию. По рекомендации профильной комиссии по ЖКХ и ТЭК обращение поддержано. В рамках 85-го пленарного заседания Законодательного собрания Ленинградской области, которое состоялось 27 мая, депутаты во втором и третьем чтениях приняли изменения в областной закон номер 61 о патриотическом воспитании в Ленинградской области. Законопроект, инициаторами которого выступили областные парламентарии Михаил Коломыцев и Андрей Гордашников, приводит действующий областной закон номер 61 в соответствие

отношение к отечественной истории среди детей и молодежи, депутаты областного парламента предложили включить в перечень федеральных законов, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование отношений в сфере патриотического воспитания в Ленинградской области, вышеуказанный федеральный закон номер 74. Помимо этого, устанавливается, что уважение к памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны является одним из принципов патриотического воспитания ленинградской молодежи, наряду с укреплением традиционных ценностей, системным подходом к воспитательной работе, уважением к памяти защитников Отечества и другими основополагающими положениями. Комментируя законопроект, председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи в ЗАГС собрания Ленобласти Марина Левченко подчеркнула важность документа для защиты исторической правды. «Всегда страшно вспоминать, сколько мирных жителей, стариков, женщин, детей замучили фашисты на ленинградской земле. Их расстреливали, сжигали, морили голодом. Федеральный закон уже признал те преступления геноцидом, и теперь наша общая задача состоит в том, чтобы донести эту страшную правду до молодежи. Настоящий патриотизм начинается со сострадания и с нежелания допустить повторения подобных зверств на родной земле. Именно поэтому мы включаем уважение к памяти жертв геноцида в число ключевых принципов наравне с уважением к защитникам Отечества. Ведь это наша общая история и наша общая боль». В рамках процедуры второго чтения была уточнена формулировка полномочий, которыми дополнительно наделяются органы исполнительной власти 47-го региона, отвечающие за сферу патриотического воспитания. Их новое полномочие заключается в содействии деятельности центров патриотического воспитания молодежи, военно-патриотических клубов, общественно-государственных и общественных объединений, историко-краеведческих и иных организаций, которые занимаются поиском неизвестных захоронений жертв геноцида советского народа и их непогребенных останков в целях сохранения имен и увековечивания их памяти. В рамках очередного заседания Законодательного собрания Ленинградской области депутаты проголосовали во втором и третьем чтениях с учетом внесенных поправок за изменения в статью 2.2 областного социального кодекса. В первом чтении законопроект был принят 29 апреля. В нем уточняется уже действующая норма о праве на единовременное пособие при рождении ребенка детей после 12 ноября 2025 года, которая теперь предоставляется при условии, если запись акта о рождении такого ребенка произведена в органах ЗАГС либо МФЦ Ленинградской области. Также уточняется норма, что часть единовременного пособия на приобретение товаров для беременных предоставляется женщинам, срок беременности которых составляет 30 и более недель. В законе будет прописано, что в этом случае после рождения ребенка предоставляется оставшаяся часть пособия. Фактически эта мера поддержки в Ленобласти уже действует. Во втором чтении ряд поправок в текст законопроекта внесла председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко. Областной закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2025 года. В ходе 85-го пленарного заседания депутатами Законодательного собрания Ленобласти во втором и третьем чтениях были приняты изменения в статью 2.10 областного закона номер 47 об административных правонарушениях. Они нацелены на расширение перечня лиц, которым грозит штраф за несоблюдение порядка использования водных объектов, а также на увеличение действующих по данной статье штрафных санкций в целях обеспечения полной безопасности во время нахождения у воды. Как отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту, инициаторами которого стали депутаты Андрей Гордашников, Александр Русских и Михаил Коломыцев, в Ленинградской области все соответствующие правила установлены органами местного самоуправления. Они регулируют поведение жителей на различных природных и искусственных водоемах, реках, прудах, озерах и прочих, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными для всех граждан и используются ими для личных и бытовых нужд.
В случае, если предусмотренные этими правилами запреты нарушаются, например, проводится сбор или захоронение

различных видов отходов, осуществляется ремонт автотранспортных средств, ведется распашка земель вдоль прибрежной полосы, организуется выпас скота или совершаются иные виды противоправных действий, нарушителям назначается штраф. Сегодня, отмечают депутаты, установленные местными администрациями требования распространяются на всех физических и юридических лиц. Следовательно, нарушение данных положений может совершаться не только гражданами, как это указано в действующей редакции закона, но и должностными лицами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юрлица, а также юридическими лицами или же организациями. Согласно предложенным изменениям, теперь все указанные выше категории будут подлежать административной ответственности в случае игнорирования правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд. Для граждан уже предусмотренный законом штраф будет увеличен и составит от 2 до 4 тысяч рублей. Что касается новых категорий, то для юридических лиц штрафные санкции будут действовать в диапазоне от 10 до 20 тысяч. В рамках процедуры второго чтения было принято решение предусмотреть не дифференцированный, а единый размер штрафа для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Для этих категорий нарушителей штраф будет назначаться в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Предпосылками принятия законопроекта стали отчеты административных комиссий муниципальных образований, согласно которым в 2024 году было рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.102 областного закона номер 47, а в 2025 уже 35 дел. Увеличение количества указанных правонарушений свидетельствует о низкой эффективности существующего наказания и, как следствие, о появлении большого количества различных рисков при нахождении у воды, считают авторы законопроекта. С этим мнением полностью согласны и на местах. Напомним, что ранее озвученную инициативу уже поддержали администрация Гатчинского муниципального округа и Ассоциация Совет муниципальных образований Ленинградской области. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Здесь ты найдешь новых друзей, почувствуешь важность своих действий и обретешь уверенность в правильности выбора. С нами ты по-настоящему обретешь себя, откроешь новые возможности и способности. Все, что сделаем вместе, будет действительно важным для всех и для тебя. Ты можешь стать частью этой силы, чтобы сейчас делать мир лучше и добрее. Добро побеждает, когда действуем вместе. Присоединяйся к миллионам волонтеров на добро.рф. Национальный проект России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78. 02261 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Вам звонят из банка или полиции. Просят назвать номер карты, срок действия или три цифры на обороте. Или приходит СМС-код, который срочно нужно продиктовать? Стоп! Это мошенники! Настоящий сотрудник банка никогда не спрашивает такие данные. Никогда! Что делать? Просто прекратите разговор и положите трубку. Ваши деньги, только ваши. И вы их хозяин. Будьте бдительны. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс 70,79 мегагерц.
3: Мне подружки говорят наперебой.

а других промолчу. А в тебе я сомневаться не хочу. Просто было поздним вечером темно, просто шли другие двое из кино.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: Ехал по трассе, слева поле горело, так что на дороге плохо видно было.
2: И что ты сделал?
1: А что я сделать могу? Не бежать же затаптывать.
3: Вы можете остановить большую катастрофу в самом начале. Увидел пожар? Звони в лесную охрану. 8 800 100 ровно 94 20. Запомнил? 8 800 100 ровно 94 20.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Хотите, чтобы ваш старшеклассник учился не для галочки, а для жизни? Профессионалитет поможет получить востребованную специальность и трудоустроиться. Лучшие работодатели уже ждут наших выпускников, которые умеют и думать, и делать. Выбирайте колледж на yaprof.rf. Профессионалитет. Ты в хорошей компании. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: Самозапрет – это простой способ защитить себя от мошенников. Самозапрет – это защита, которая работает. После подключения банки и микрофинансовые организации не смогут оформить на вас новый заем. Под запрет попадают кредитные карты, микрозаймы и быстрые кредиты. Уже действующие обязательства остаются без изменений. Подключить самозапрет можно бесплатно через госуслуги, МФЦ или банк. Один шаг, и ваши деньги под защитой. Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тост на плюс».
2: На плюс 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 17 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте! Вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона Мария Алексеева.
5: Проект «Мамы в фокусе внимания» впервые с успехом прошел в Никольском. Расширяется география регионального проекта, который реализуется по инициативе Ленинградского отделения Союза женщин России и Комитета по здравоохранению нашего региона. 23 мая 2026 года Никольская поликлиника впервые приняла участниц проекта. Женщины города и ближайших населенных пунктов смогли бесплатно и в одном месте пройти комплексный медосмотр. В программе осмотры терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, окулиста и лора, а также расширенные анализы крови, УЗИ, флюорография и другие обследования. Основные цели проекта – это ранняя диагностика и профилактика заболеваний у мам, которые из-за загруженности не всегда могут вовремя пройти врачей. Формирование активной мотивации к здоровому образу жизни. Поддержка репродуктивного здоровья женщин. Благополучие женщины как основу благополучия всей семьи. А еще участниц ждали приятные сюрпризы. Яркая фотозона, детский уголок и полезный подарок для каждой участницы. А также чай и угощение. Это стало возможным благодаря поддержке Женсовета Тоснинского района. Фестиваль «Скверфест» в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов. Танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые. Конкурс с крутыми призами. Участники поразили своим творчеством и харизмой. Уникальное выступление артистов благотворительного фонда «Ноты милосердия», жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только, с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. А также открытый микрофон, в котором каждый мог проявить себя. 20 мая на базе молодежного центра Тоснинского района прошло первое занятие обучающей программы для волонтеров в сфере инклюзии. На встрече участники познакомились с таким направлением инклюзии, как взаимодействие с глухими и слабослышащими людьми. Волонтерам рассказали, как правильно выстраивать общение, сопровождать и оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, учитывая особенности их восприятия и коммуникации. Во время занятия участники также познакомились со специальной азбукой, узнали об истории возникновения русского жестового языка и о том, как его можно применять в повседневной жизни. Программа направлена на то, чтобы обучить волонтеров сопровождать и поддерживать людей с ОВЗ, а также делать помощь более грамотной, уверенной и бережной. И снова громкие овации. ФК «Атлант Тосно» вновь одержал победу на домашнем стадионе в рамках чемпионата Ленинградской области.

0: Игра, хорошая погода, стадион, лето. Все для того, чтобы ходить в наш парк, на городской стадион и любоваться игрой любимой команды. И, пользуясь случаем, также хочу пригласить на будущие игры. Через неделю, 30 числа, наша команда будет играть на выезде в городе Кириши. А уже 6 июня на нашем домашнем стадионе игра Кубка Ленинградской области. Поэтому приглашаем, очень ждем. Нашей команде нужна ваша поддержка для того, чтобы показывать яркую, зрелищную игру. Все на футбол!
1: Юные воспитанники детского сада номер 9 города Тосно прокачали навыки безопасного движения совместно с сотрудниками отдела госавтоинспекции Тоснинского района. На практическом занятии ребята погрузились в мир дорожных правил. Сначала они освежили в памяти знаки и разобрались, что каждый из них означает. Особое внимание уделили безопасности при использовании самокатов и велосипедов, ведь с приходом тепла на улице их становится все больше. А потом началось самое интересное. Теория перешла в практику. Ребята показали, как уверенно управляют велосипедами и самокатами, применяя на деле все, что узнали. Госавтоинспекция напоминает, соблюдение ПДД – это не просто правило, а залог вашей безопасности на дороге.
2: Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
3: Для меня «Ленинское знамя» – это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское знамя». Сегодня в зале присутствует много ветеранов труда, кто на Ниве печатных органов информационных трудился. Это кому-то кажется просто, что газету выпустили, там статьи написали. Нет, ну и статьи написать надо, и материал найти. А еще при этом надо отредактировать вот эти шрифты, полосы, распределения и так далее. Та газета, которая знакомит жителей Тоснинского района и города Тосно с теми событиями, которые происходят. Важность правильной информации сегодня, как никогда, очень сложно переоценить. На страже информационной чистоты, справедливости и правды стоят такие издания, как «Тоснинский вестник», и другие печатные издания, которые находятся на земле.
2: От губернатора Ленинградской области и регионального комитета по печати прозвучали слова искренней благодарности коллективу «Тоснинского вестника». За десятилетия газета стала гарантом качества, знаком достоверности и оперативности новостей о жизни всего субъекта. Это заслуга большой, заряженной на свершение творческой команды, которая сегодня с честью продолжает славные традиции, заложенные десятилетиями назад. Планка уже задана высоко. И сейчас главная задача – приумножать знания и ценности ветеранов. Издание всегда стремилось быть информационным центром для всех поколений, чтобы каждый житель от школьника до пенсионера находил на его страницах актуальную и важную информацию. Так и будет, ведь ежедневно в редакции за компьютерами и в непростых условиях в полях профессионалы своего дела не готовы выполнять работу просто для галочки. Халтура здесь не к месту.
4: Газета для меня – это жизнь, это моя судьба, и, наверное, это мое счастье, потому что я вывела секрет счастья, формулу счастья. И счастье – это когда утром с удовольствием идешь на работу, а вечером с удовольствием идешь домой, потому что хорошая семья.
2: За плечами издания более 1000 номеров. Если пролистать пожелтевшие страницы истории, перед глазами пройдут сотни тысяч судеб. Здесь и очерки о знаменательных людях нашего края, и живые фоторепортажи будней и праздников. Но мало кто помнит, что до того, как стать вестником, газета носила гордое

0: Имя – Ленинское знамя. Решение Совета народных депутатов о переименовании стало важной вехой, ознаменовав новый этап развития. Однако смена названия не изменила основного – сути работы журналиста. Деятельность корреспондента районной газеты – это тяжелый, но почетный труд. Как говорят, журналистика на земле. Сегодня ты пишешь репортаж с завода, завтра едешь в поле на уборку урожая, а потом стоишь в пункте проведения ЕГЭ или же освещаешь концерты. Ты всегда там, где кипит жизнь. Тяжелые испытания выпали на долю команды и в годы Великой Отечественной войны. Когда фашисты стояли у порога, у северной столицы, журналисты не прекращали свою деятельность. Газета печаталась в партизанской типографии в районе поселка Малая Вишера, поддерживая боевой дух земляков в тылу врага. Сегодня, в век цифровых технологий и мгновенных новостей из интернета, может показаться, что роль бумажной прессы уходит в прошлое. Но если подумать, насколько важна районная газета сейчас? Ответ – ее ценность лишь возрастает. Именно местная повестка формирует единое информационное пространство, сохраняет историческую память и дает право голоса жителям. Да, для небольших редакций путь развития, конечно же, непрост. Ограниченный бюджет, поиск молодых кадров, конкуренция. И преодолевать эти сложности удается только благодаря невероятной самоотдаче и любви к своему делу. Подшивки изданий бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. Сотрудники Тоснинской телерадиокомпании от всей души поздравляют коллег из газеты «Тоснинский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора. А сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия, новых интересных проектов, благодарных читателей и сохранения той высокой планки, которую задали много-много лет назад. Дальше только больше. К столетнему юбилею. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50.
1: Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосно Плюс». У микрофона была Мария Алексеева. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, и пусть в вашей жизни будут только хорошие новости.

0: главное.
1: В эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
2: Получил награду и, не знаю, не поверил, наверное, потому что, ну, я выполняю свою обычную работу. Родители очень сильно гордятся. Специальная военная операция – это, в первую очередь, огромная ответственность за людей, которых мы защищаем. Вы будете делать достойное дело, ваши близкие будут вами гордиться.
3: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
2: Кто, если не мы?
1: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Дорогие жители Тоснинского района, я, Денис Беляев, председатель комитета по жилищно-коммунальному хозяйству Ленинградской области, приглашаю вас принять участие во всероссийском голосовании за объекты благоустройства. В этом году в вашем районе идет голосование сразу за две территории. В Тосно – это пространство вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. В городе Тельмана – пешеходная зона от дома 30 к дому 46. Это проекты, которые предложило большинство жителей. А во время разработки планов архитекторы, дизайнеры и урбанисты учли ваши идеи и пожелания, благодаря чему через год здесь могут появиться уютные пространства. Проголосовать за них можно с 21 апреля до 12 июня на сайте загородсреда.госуслуги.ру и через волонтеров благоустройства, которые работают по всем районам области. Победившие пространства будут благоустроены в 2027 году по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Вместе мы делаем Ленобласть лучшим регионом для жизни. Именно ваш голос решает. Действуйте, друзья!
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.
2: Радио Тосно Плюс. 70,79 МГц.

0: эфире социальная реклама на радио «Тост на плюс».
1: На ранних стадиях многие серьезные заболевания могут никак себя не проявлять. Диагностировать их может плановая диспансеризация. Согласно закону, работодатель обязан предоставить для ее прохождения оплачиваемый день. Начните беспокоиться о своем здоровье, прежде чем оно начнет беспокоить вас. Национальные проекты России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на плюс».
2: На плюс 70,79 мегагерц.

0: Тосно, 18 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет. Новости Законодательного собрания Ленинградской области. Здравствуйте, вы слушаете новости Законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно Плюс». У микрофона для вас работает Михаил Михайлов. На заседании областного парламента был принят проект обращения к председателю Законодательного собрания Санкт-Петербурга Александру Бельскому по вопросу предоставления собственникам домов, расположенных в негазифицированных населенных пунктах Ленобласти, дополнительных мер социальной поддержки. Инициаторами обращения выступили депутаты областного парламента Михаил Коломыцев, Андрей Гордашников, Александр Перминов и Анна Хмелева. Причиной стало большое количество поступающих жалоб от петербуржцев, имеющих дома в негазифицированных поселениях Ленобласти, которые отапливаются электричеством. Из-за новых дифференцированных тарифов, напомним, они введены по всей стране с 2025 года, зимой расходы резко растут. Люди вместо льготного платят по экономически обоснованному или даже коммерческому тарифу. Особенно тяжело приходится пенсионерам и малоимущим. В целях поддержки жителей Законодательное собрание Ленобласти уже приняло областной закон от 11 февраля 2026 года номер 7 о льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области, который позволяет применять пониженные тарифы для второго диапазона потребления. Однако действие этого закона распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории 47-го региона не менее года, что обусловлено ограниченными возможностями бюджета Ленобласти. Учитывая остроту проблемы, ленинградские парламентарии предлагают петербургским коллегам также проработать вопрос предоставления гражданам, относящимся к незащищенным группам населения, постоянно проживающим в Санкт-Петербурге, но имеющим дома с электроотоплением в негазифицированных населенных пунктах Ленобласти, частичной компенсации затрат на потребляемую электроэнергию. По рекомендации профильной комиссии по ЖКХ и ТЭК обращение поддержано. В рамках 85-го пленарного заседания Законодательного собрания Ленинградской области, которое состоялось 27 мая, депутаты во втором и третьем чтениях приняли изменения в областной закон номер 61 о патриотическом воспитании в Ленинградской области. Законопроект, инициаторами которого выступили областные парламентарии Михаил Коломыцев и Андрей Гордашников, приводит действующий областной закон номер 61 в соответствии с принятым в апреле прошлого года федеральным законом номер 74 об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Согласно ему, уважительное отношение к памяти жертв военных преступлений и преступлений против человечности, а также почитание силы духа советского народа, проявившего единство и стойкость в борьбе с нацистами и их пособниками, является священным долгом для всех граждан. Поэтому в целях воспитания уважения к отечественной истории среди детей и молодежи депутаты областного парламента предложили включить в перечень федеральных законов, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование отношений в сфере патриотического воспитания в Ленинградской области, вышеуказанный федеральный закон номер 74. Помимо этого устанавливается, что уважение к памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны является одним из принципов патриотического воспитания ленинградской молодежи, наряду с укреплением традиционных ценностей, системным подходом к воспитательной работе, уважением к памяти защитников Отечества и другими основополагающими положениями. Комментируя законопроект, председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи в ЗАГС собрания Ленобласти Марина Левченко подчеркнула важность документа для защиты исторической правды. «Всегда страшно вспоминать,

исторической правды. Всегда страшно вспоминать, сколько мирных жителей, стариков, женщин, детей замучили фашисты на Ленинградской земле. Их расстреливали, сжигали, морили голодом. Федеральный закон уже признал те преступления геноцидом, и теперь наша общая задача состоит в том, чтобы донести эту страшную правду до молодежи. Настоящий патриотизм начинается со сострадания и с нежелания допустить повторения подобных зверств на родной земле. Именно поэтому мы включаем уважение к памяти жертв геноцида в число ключевых принципов наравне с уважением к защитникам Отечества. Ведь это наша общая история и наша общая боль. В рамках процедуры второго чтения была уточнена формулировка полномочий, которыми дополнительно наделяются органы исполнительной власти 47-го региона, отвечающие за сферу патриотического воспитания. Их новое полномочие заключается в содействии деятельности центров патриотического воспитания молодежи, военно-патриотических клубов, общественно-государственных и общественных объединений, историко-краеведческих и иных организаций, которые занимаются поиском неизвестных захоронений жертв геноцида советского народа и их непогребенных останков в целях сохранения имен и увековечивания их памяти. В рамках очередного заседания Законодательного собрания Ленинградской области депутаты проголосовали во втором и третьем чтениях с учетом внесенных поправок за изменения в статью 2.2 областного социального кодекса. В первом чтении законопроект был принят 29 апреля. В нем уточняется уже действующая норма о праве на единовременное пособие при рождении ребенка детей после 12 ноября 2025 года, которая теперь предоставляется при условии, если запись акта о рождении такого ребенка произведена в органах ЗАГС либо МФЦ Ленинградской области. Также уточняется норма, что часть единовременного пособия на приобретение товаров для беременных предоставляется женщинам, срок беременности которых составляет 30 и более недель. В законе будет прописано, что в этом случае после рождения ребенка предоставляется оставшаяся часть пособия. Фактически эта мера поддержки в Ленобласти уже действует. Во втором чтении ряд поправок в текст законопроекта внесла председатель Постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко. Областной закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2025 года. В ходе 85-го пленарного заседания депутатами Законодательного собрания Ленобласти во втором и третьем чтениях были приняты изменения в статью 2.10 областного закона номер 47 об административных правонарушениях. Они нацелены на расширение перечня лиц, которым грозит штраф за несоблюдение порядка использования водных объектов, а также на увеличение действующих по данной статье штрафных санкций в целях обеспечения полной безопасности во время нахождения у воды. Как отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту, инициаторами которого стали депутаты Андрей Гордашников, Александр Русских и Михаил Коломыцев, в Ленинградской области все соответствующие правила установлены органами местного самоуправления. Они регулируют поведение жителей на различных природных и искусственных водоемах, реках, прудах, озерах и прочих, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными для всех граждан и используются ими для личных и бытовых нужд. В случае, если предусмотренные этими правилами запреты нарушаются, например, проводится сбор или захоронение различных видов отходов, осуществляется ремонт автотранспортных средств, ведется распашка земель вдоль прибрежной полосы, организуется выпас скота или совершаются иные виды противоправных действий, нарушителям назначается штраф. Сегодня, отмечают депутаты, установленные местными администрациями требования распространяются на всех физических и юридических лиц. Следовательно, нарушение данных положений может совершаться не только гражданами, как это указано в действующей редакции закона, но и должностными лицами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юрлица, а также юридическими лицами или же организациями. Согласно предложенным изменениям, теперь все указанные выше категории будут
будут подлежать административной ответственности в случае игнорирования правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд. Для граждан уже предусмотрено

предусмотренный законом штраф будет увеличен и составит от 2 до 4 тысяч рублей. Что касается новых категорий, то для юридических лиц штрафные санкции будут действовать в диапазоне от 10 до 20 тысяч. В рамках процедуры второго чтения было принято решение предусмотреть не дифференцированный, а единый размер штрафа для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Для этих категорий нарушителей штраф будет назначаться в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Предпосылками принятия законопроекта стали отчеты административных комиссий муниципальных образований, согласно которым в 2024 году было рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.102 областного закона номер 47, а в 2025 уже 35 дел. Увеличение количества указанных правонарушений свидетельствует о низкой эффективности существующего наказания и, как следствие, о появлении большого количества различных рисков при нахождении у воды, считают авторы законопроекта. С этим мнением полностью согласны и на местах. Напомним, что ранее озвученную инициативу уже поддержали администрация Гатчинского муниципального округа и Ассоциация Совет муниципальных образований Ленинградской области. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: КВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.
2: Радио Тосно Плюс. Птица счастья завтрашнего дня.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Быть одним единственным, конечно, здорово, но в морской бой играть вдвоем.
2: В прятки интереснее втроем.
3: А для футбола нужно хотя бы четверо.
4: Родиться в семье, где детей много, настоящее везение. Ведь к такому детству прилагается команда для игр и умноженная любовь. Узнайте больше о мерах поддержки семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
1: Актуальное интервью.
2: Здравствуйте, уважаемые телезрители и радиослушатели. О правах несовершеннолетних мы разговариваем с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Здравствуйте, Ольга Витальевна.
3: Здравствуйте.
2: Я вас благодарю, что в своем плотном графике вы нашли время, чтобы прийти к нам в студию и пообщаться на тоже довольно-таки важную и животрепещущую тему, которая касается прав несовершеннолетних. И давайте начнем нашу беседу с такого одного из главного вопроса: с какими основными нарушениями прав несовершеннолетних чаще всего приходится сталкиваться сегодня на территории нашего района?
3: Да, спасибо за вопрос. В первую очередь хотелось бы отметить, что надзор за исполнением законодательства о соблюдении прав и законных интересов несовершеннолетних, он достаточно обширен и охватывает абсолютно разные сферы жизни. Вот, поэтому нарушения, с которыми мы сталкиваемся в своей деятельности, они также достаточно разнообразные. Из таких основных моментов, которые, как мне кажется, которым сейчас уделено наиболее пристальное внимание органов прокуратуры, это соблюдение прав детей на получение алиментов. Я думаю, что эта проблема является актуальной не только для нашего района, но и в целом для всей России. И также сейчас не менее актуальным является вопрос предоставления земельных участков многодетным семьям в рамках областного закона, так как данные земельные участки, которые предоставляются в собственность бесплатно гражданам, имеющим трех и более детей, должны соответствовать требованиям законодательства и должны быть обеспечены соответствующей надлежащей инфраструктурой. Вот. И такие проверки и в течение 2025 года, и в настоящее время как раз-таки проводятся органами прокуратуры в целях соблюдения прав и законных интересов несовершеннолетних.
2: Как мы знаем, семья – это главная среда для развития ребенка. И подскажите, пожалуйста, какую роль играет прокуратура в защите прав детей, которые находятся в сложных жизненных обстоятельствах, и какие меры предпринимаются для контроля родителей, которые, возможно, отклоняются от выполнения своих обязательств?
3: С семьями, в которых дети находятся в трудной жизненной ситуации, в социально опасном положении, профилактическую работу проводят органы и учреждения системы профилактики района. Это комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав, отдел по делам несовершеннолетних в органах внутренних дел, органы опеки, органы социальной защиты, образовательные организации также входят в систему органов учреждений профилактики. И, соответственно, привлечение родителей, допустим, к административной ответственности за неисполнение родительских обязанностей, предусмотренной статьей 5.35 Кодекса административных правонарушениях, занимаются органы учреждения системы профилактики. То есть это, допустим, ну, как правило, отдел по делам несовершеннолетних в ОМВД. Эти протоколы составляются должностными лицами и направляются на рассмотрение в комиссию по делам несовершеннолетних и защите их прав, где рассматриваются и принимается решение о привлечении к административной ответственности, ну, или нет. Соответственно, органы прокуратуры в данной связи играют следующую роль. Во-первых, мы принимаем участие также в заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав. То есть непосредственно надзираем за законностью при рассмотрении, допустим, административных протоколов. Также, если мы увидим нарушение закона в постановлениях комиссии по делам несовершеннолетних, то мы приносим на такие постановления протест. Вот.
2: Ольга Витальевна, подскажите, пожалуйста, а как прокуратура контролирует соблюдение законодательства в сфере профилактики безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних?
3: Надзор за исполнением законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних также является одним из основных. В этой сфере органы прокуратуры проводят проверки образовательных организаций, комиссия, опять же таки, по делам несовершеннолетних и защите их прав, органов внутренних дел. Мы в рамках данных проверок оцениваем соблюдение данными органами и учреждениями системы профилактики исполнения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в первую очередь федерального закона номер 120. Даем оценку проводимой профилактической работе, ее достаточности, оцениваем результаты данной работы, является ли она результативной.
2: Давайте с вами сейчас коснемся темы образования и обсудим, как прокуратура следит за соблюдением прав каждого ребенка на получение качественного и доступного образования. Бывали ли случаи, когда прокуратуре приходилось вмешиваться, чтобы защитить интересы школьника?
3: В рамках надзорной деятельности органы прокуратуры в том числе надзирают за тем, чтобы соблюдались права несовершеннолетних на получение образования. Также, чтобы при образовательном процессе соблюдались права, например, на охрану жизни и здоровья несовершеннолетних и другие. Мы в том числе проводим проверки по обращениям граждан, если к нам в прокуратуру обращаются родители, законные представители несовершеннолетних и считают, что интересы их детей были нарушены. Мы незамедлительно проводим проверку образовательной организации на предмет соблюдения требований действующего федерального законодательства об образовании. Вопросы доступности образования также становятся предметом прокурорской проверки. Например, в своей деятельности мы проводим надзорные мероприятия по доступности образовательной организации и ее приспособленности к обучению детей-инвалидов или детей с ограниченными возможностями здоровья. В пример, да, могу привести обеспечение образовательного учреждения пандусами, кнопками вызова помощи, табличками со шрифтом Брайля. Также мы оцениваем на соответствие законам локальные правовые акты образовательных учреждений, которые регулируют данные вопросы, например, на получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и образования. Если мы усматриваем в таких локальных правовых актах несоответствие требованиям действующего законодательства, то приносим на такие правовые акты протест. Образовательная организация рассматривает наш протест и по результатам которого вносит изменения в правовой акт.
2: Сейчас технологии стремительно развиваются, и огромное количество опасностей детей, подростков могут ожидать в интернет-пространстве. Вот давайте затронем с вами вот эту тему. Какие меры существуют, чтобы защитить подростков от кибермошенников, от кибербуллинга и тому подобное?
3: В данной сфере органами прокуратуры проводится работа по правовому просвещению населения, в том числе несовершеннолетних. Сотрудники органов прокуратуры посещают с лекциями образовательные организации, социальные учреждения, на которых детям в понятной форме разъясняются положения действующего законодательства и объясняются способы своей защиты от мошенничества, от кибербуллинга в сети интернет. Данную работу также проводят и образовательные организации, как органы и учреждения системы профилактики. В этой связи органами прокуратуры с образовательными учреждениями налажено взаимодействие. Как я уже сказала, довольно-таки часто мы посещаем образовательные организации, где выступаем с лекциями по правовому просвещению. Ну, непосредственно сами школы проводят профилактическую работу. Органы прокуратуры в этой связи надзирают за тем, чтобы данная профилактическая работа проводилась надлежащим образом и в соответствии с законом.
2: Как можно сейчас наблюдать? Есть такая тенденция у детей, как можно раньше пойти на заработки, получить свои первые доходы. И давайте коснемся темы трудовых отношений. Как прокуратура может уберечь детей-подростков от, допустим, недобросовестных работодателей?
3: Органы прокуратуры, конечно же, надзирают за соблюдением трудовых прав несовершеннолетних. Это одно из очень важных направлений нашей деятельности. Например, в Тосненском районе летом у нас открываются летние оздоровительные лагеря при школах, при образовательных организациях. И, как правило, в большинстве из этих лагерей есть летние трудовые бригады. Соответственно, в интересах прав детей, соблюдения их прав, органы прокуратуры проводят проверки соблюдения образовательными организациями, как раз-таки, так как они выступают, получается, работодателями, соблюдения прав несовершеннолетних на труд. Мы устраиваем выездные проверки, непосредственно в сами школы приезжаем, оцениваем соответствие трудового договора положениям трудового кодекса, которые с подростками составлены, проверяем, как организована выдача средств индивидуальной защиты. Ну, это основные такие нарушения, с которыми можно столкнуться, проводя проверку. И непосредственно при выявленных нарушениях законодательства в данной сфере органы прокуратуры принимают меры прокурорского реагирования. Это может быть представление в образовательную организацию об устранении нарушений федерального законодательства. Также мы возбуждаем дела об административных правонарушениях, которые предусмотрены Кодексом административных правонарушениях в этой сфере.
2: И давайте в завершении нашей беседы подскажем, куда можно обратиться детям, подросткам или даже их родителям, если есть нарушение прав несовершеннолетних? Как могут им помочь максимально быстро?
3: Если мы говорим про детей, которые столкнулись с каким-либо нарушением своих прав, я в первую очередь, конечно же, рекомендую самим детям, если, например, это произошло в образовательной организации, обратиться к педагогу, к родителям. То есть, если есть какие-то проблемы у ребенка, конечно, не стоит замалчивать. Необходимо обратиться к взрослым, к педагогам, к учителям, к родителям, которые уже в свою очередь дальше будут предпринимать какие-либо действия. Если родители, законные представители, усматривают, что нарушаются права и законные интересы их детей, допустим, нарушаются школой, для начала можно обратиться с жалобой, с обращением в комитет образования, как контролирующему, да, органу за деятельностью школ. Вот. Также непосредственно в прокуратуру, конечно, мы рассматриваем такие обращения. По вопросам неисполнения родителями своих обязанностей и ряду иных вопросов также следует обращаться в органы внутренних дел, где соответствующую проверку будет проводить отдел по делам несовершеннолетних. Обращаясь к детям, хочется обратить их внимание на то, что если они сталкиваются с какими-либо сложными ситуациями, жизненными, да, обстоятельствами, с которыми им самостоятельно не справиться, то, конечно, нужно сразу обращаться к родителям либо к учителям. Не стоит об этом замалчивать ни в коем случае. А родителям хочется посоветовать быть более внимательным к своим детям, прислушиваться к ним. И, конечно же, непосредственно при нарушении их прав обращаться в соответствующие органы и учреждения. Это либо могут быть контролирующие, надзирающие органы, органы учреждения системы профилактики. И также, если родители не согласны с решениями, с действиями, бездействиями этих органов, то обращаться в прокуратуру в целях защиты прав и законных интересов своих детей.
2: Ольга Витальевна, я вас благодарю, что мы с вами обсудили довольно-таки широкий спектр вопросов по действительно животрепещущей теме. Будем надеяться, что наша с вами беседа, она поможет раскрыть многие вопросы, решить многие проблемы наших телезрителей и радиослушателей. А я напомню, о правах несовершеннолетних мы разговаривали с помощником Тосненского городского прокурора Поляковой Ольгой Витальевной. Всего вам наилучшего и до новых встреч в эфире.
0: Вы слушали актуальное интервью на радио «Тосна плюс».

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Иногда кажется, что мир жесток, но это не так. Потому что есть ты и тысячи тех, кто каждый день доказывает. Добро сильнее. Это чувство общей цели, поддержки и благодарности. Это форум «Мы вместе». Наше главное событие. Наше большое сообщество добрых людей. Приезжай и почувствуй это. Вместе наградим лучших, научимся новому, найдем решение для новых добрых дел. Регистрируйся прямо сейчас на сайте forum.myvmeste.rf. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Уважаемые граждане, будьте бдительны, остерегайтесь телефонных мошенников. Если вам звонят якобы представители оператора мобильной связи, сотрудники полиции или чиновники, и под любым предлогом просят продиктовать код из СМС или сообщить данные банковской карты, помните, это мошенники. Кладите трубку без разговоров.
0: Социальная реклама в эфире «Радио ТОС на Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио ТОС на Плюс.
1: Выиграли приз.
2: Оплатите комиссию.
3: Я в беде, спаси, переведи деньги.
4: Срочно переведите деньги.
1: На защищенный счет.
5: Знакомо? Это уловки мошенников. Их цель – ваши реальные деньги. Что делать? Не вступайте в разговор. Не объясняйте. Не переводите. Просто прекратите общение. Никаких комиссий и спасений. Ваша безопасность в ваших решениях.
6: Реализуется при поддержке Комитета по печати Ленинградской области.
0: Социальная реклама в эфире радио ТОС на Плюс.
7: Радио ТОС на Плюс. 70,79 МГц.
8: Радио ТОС на Плюс. Твой мир, твоя музыка.

0: Тосно, 19 часов.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте! Вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона Мария Алексеева.
5: Проект «Мамы в фокусе внимания» впервые с успехом прошел в Никольском. Расширяется география регионального проекта, который реализуется по инициативе Ленинградского отделения Союза женщин России и Комитета по здравоохранению нашего региона. 23 мая 2026 года Никольская поликлиника впервые приняла участниц проекта. Женщины города и ближайших населенных пунктов смогли бесплатно и в одном месте пройти комплексный медосмотр. В программе осмотры терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, окулиста и лора, а также расширенные анализы крови, УЗИ, флюорография и другие обследования. Основные цели проекта – это ранняя диагностика и профилактика заболеваний у мам, которые из-за загруженности не всегда могут вовремя пройти врачей, формирование активной мотивации к здоровому образу жизни, поддержка репродуктивного здоровья женщин, благополучие женщины как основу благополучия всей семьи. А еще участницы ждали приятные сюрпризы. Яркая фотозона, детский уголок и полезный подарок для каждой участницы, а также чай и угощение. Это стало возможным благодаря поддержке женсовета Тоснинского района. Фестиваль «Скверфест» в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов. Танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые. Конкурс с крутыми призами. Участники поразили своим творчеством и харизмой. Уникальное выступление артистов благотворительного фонда «Ноты милосердия», жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только, с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. А также открытый микрофон, в котором каждый мог проявить себя. 20 мая на базе молодежного центра Тоснинского района прошло первое занятие обучающей программы для волонтеров в сфере инклюзии. На встрече участники познакомились с таким направлением инклюзии, как взаимодействие с глухими и слабослышащими людьми. Волонтерам рассказали, как правильно выстраивать общение, сопровождать и оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, учитывая особенности их восприятия и коммуникации. Во время занятия участники также познакомились со специальной азбукой, узнали об истории возникновения русского жестового языка и о том, как его можно применять в повседневной жизни. Программа направлена на то, чтобы обучить волонтеров сопровождать и поддерживать людей с ОВЗ, а также делать помощь более грамотной, уверенной и бережной. И снова громкие овации. ФК «Атлант» Тосно вновь одержал победу на домашнем стадионе в рамках чемпионата Ленинградской области по футболу. Со счетом 6-1 наша команда на минувших выходных подарила красивую игру и праздник для всех болельщиков.
6: Уважаемые жители Тосно, Тоснинского района, я поздравляю, во-первых, нашу футбольную команду «Атлант Тосно» с победой. Сегодня она завершилась со счетом 6-1. Замечательная игра, хорошая погода, стадион, лето. Все для того, чтобы ходить в наш парк, на городской стадион и любоваться игрой любимой команды. И, пользуясь случаем, также хочу пригласить на будущие игры. Через неделю, 30 числа, наша команда будет играть на выезде в городе Кириши. А уже 6 июня на нашем домашнем стадионе игра Кубка Ленинградской области. Поэтому приглашаем, очень ждем. Нашей команде нужна ваша поддержка для того, чтобы показывать яркую, зрелищную игру. Все на футбол!
5: Юные воспитанники детского сада номер 9 города Тосна прокачали навыки безопасного движения совместно с сотрудниками отдела госавтоинспекции Тоснинского района. На практическом занятии ребята погрузились в мир дорожных правил. Сначала они освежили в памяти знаки и разобрались, что каждый из них означает. Особое внимание уделили безопасности при использовании самокатов и велосипедов.

0: пользовании самокатов и велосипедов. Ведь с приходом тепла на улице их становится все больше. А потом началось самое интересное. Теория перешла в практику. Ребята показали, как уверенно управляют велосипедами и самокатами, применяя на деле все, что узнали. Госавтоинспекция напоминает, соблюдение ПДД – это не просто правило, а залог вашей безопасности на дороге.
1: Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
2: Для меня «Ленинское знамя» – это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское знамя». Сегодня в зале присутствует много ветеранов труда, кто на Ниве печатных органов и информационных трудился. Это кому-то кажется просто, что газету выпустили, там статьи написали. Нет, ну и статьи написать надо, и материал найти. А еще при этом надо отредактировать вот эти и шрифты, полосы, распределения и так далее. Та газета, которая знакомит жителей Тоснинского района и города Тосно с теми событиями, которые происходят. Важность правильной информации сегодня, как никогда, очень сложно переоценить. На страже информационной чистоты, справедливости и правды стоят такие издания, как «Тоснинский вестник», и другие печатные издания, которые находятся на земле.
1: От губернатора Ленинградской области и регионального комитета по печати прозвучали слова искренней благодарности коллективу «Тоснинского вестника». За десятилетия газета стала гарантом качества, знаком достоверности и оперативности новостей о жизни всего субъекта. Это заслуга большой, заряженной на свершение творческой команды, которая сегодня с честью продолжает славные традиции, заложенные десятилетиями назад. Планка уже задана высоко. И сейчас главная задача – приумножать знания и ценности ветеранов. Издание всегда стремилось быть информационным центром для всех поколений, чтобы каждый житель от школьника до пенсионера находил на его страницах актуальную и важную информацию. Так и будет, ведь ежедневно в редакции за компьютерами и в непростых условиях в полях профессионалы своего дела не готовы выполнять работу просто для галочки. Халтура здесь не к месту.
3: Газета для меня – это жизнь, это моя судьба, и, наверное, это мое счастье, потому что я вывела секрет счастья, формулу счастья. И счастье – это когда утром с удовольствием идешь на работу, а вечером с удовольствием идешь домой, потому что хорошая семья.
1: За плечами издания более 1000 номеров. Если пролистать пожелтевшие страницы истории, перед глазами пройдут сотни тысяч судеб. Здесь и очерки о знаменательных людях нашего края, и живые фоторепортажи будней и праздников. Но мало кто помнит, что до того, как стать вестником, газета носила гордое имя «Ленинское знамя». Решение Совета народных депутатов о переименовании стало важной вехой, ознаменовав новый этап развития. Однако смена названия не изменила основного – сути работы журналиста. Деятельность корреспондента районной газеты – это тяжелый, но почетный труд. Как говорят, журналистика на земле. Сегодня ты пишешь репортаж с завода, завтра едешь в поле на уборку урожая, а потом стоишь в пункте проведения ЕГЭ или же освещаешь концерты. Ты всегда там, где кипит жизнь». Тяжелые испытания выпали на долю команды и в годы Великой Отечественной войны. Когда фашисты стояли у порога, у северной столицы, журналисты не прекращали свою деятельность. Газета печаталась в партизанской типографии в районе поселка Малая Вишера, поддерживая боевой дух земляков в тылу врага. Сегодня, в век цифровых технологий и мгновенных новостей из интернета, может показаться, что роль бумажной прессы уходит в прошлое. Но если подумать, насколько

0: Важна районная газета сейчас? Ответ. Ее ценность лишь возрастает. Именно местная повестка формирует единое информационное пространство, сохраняет историческую память и дает право голоса жителям. Да, для небольших редакций путь развития, конечно же, непрост. Ограниченный бюджет, поиск молодых кадров, конкуренция. И преодолевать эти сложности удается только благодаря невероятной самоотдаче и любви к своему делу. Подшивки изданий бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. Сотрудники Тоснинской телерадиокомпании от всей души поздравляют коллег из газеты «Тоснинский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия, новых интересных проектов, благодарных читателей и сохранения той высокой планки, которую задали много-много лет назад. Дальше только больше, к столетнему юбилею. Михаил Михайлов, Алишер Ишанкулов, Мария Алексеева. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио Тосно. Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс» и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50.
1: Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона была Мария Алексеева. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, и пусть в вашей жизни будут только хорошие новости.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Эй, там, в капусте! Ну как, родителей выбрали?
2: Не, ждем идеальный момент. У них карьера пока недостроена.
3: Накопить на квартиру надо.
4: Хорошо, что на самом деле детям не нужен идеальный момент. Лучшее время стать родителями сегодня. Узнайте больше о мерах поддержки для семей с детьми на сайте национальныепроекты.рф. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио «Тосно Плюс».
2: Радио «Тосно Плюс». 70,79 мегагерц.

0: а чтобы был результат, должна быть эффективность. Декларация о дальнейшем развитии интеграционных процессов «Евразийский экономический путь» должна быть реализована без переносов сроков и ссылок на всевозможные объективные причины. Мы и союз создаем для того, чтобы преодолевать риски и объективные причины. Этим все сказано. Второе. Цифровизация развития передовых технологий. Поддерживаем идею развития искусственного интеллекта, в том числе совместными усилиями. Притом делать это нужно осознанно, понимая, что мы делаем, а не бежать за какой-то модой и хайповать тем более.
1: Открытое телевидение. Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Дальше только больше.
1: В начале рабочей недели громкие аплодисменты.

Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Дальше только более...

0: Звание не изменило основного – сути работы журналиста. Деятельность корреспондента районной газеты – это тяжелистика на земле. Сегодня ты пишешь репортаж с завода, завтра едешь в поле проведения ЕГЭ или же освещаешь концерты. Ты всегда там, где кипит жизнь. Тяжелые века Отечественной войны. Когда фашисты стояли у порога у северной столицы, журналисты не прекращались в партизанской типографии в районе поселка Малая Вишера, поддерживая боевой дух земляков. Сегодня век цифровых технологий мгновенной прессы уходит в прошлое. Но если подумать, насколько важна районная, лишь возрастает. Именно местная повестка формирует общество, сохраняет историческую память и дает право голоса жителям. Граничный бюджет, поиск молодых кадров, конкуренция. И преодолевать эти сложности удается только благодаря невероятной самоотдаче и любви к своему делу. Подшивки изданий бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. Сотрудники Тоснинской телерадиокомпании от всей души поздравляют коллег из газеты «Тоснинский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия, новых мнений от той высокой планки, которую задали много-много лет назад. Дальше только больше! К столетнему юбилею. Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тоснинское телевидение. Тосна.
1: Выбери свой объект благоустройства. С 21 апреля идет всероссийское голосование за дизайн проекта территорий, которые преобразятся благодаря вам. В Тоснинском городском поселении выбирают будущее общественной территории, территория вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. Как проголосовать? С помощью волонтеров. Ищите юношей и девушек в брендированных жилетках с бейджами. Они расскажут о проектах и помогут сделать выбор. Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников. Можно проголосовать и самостоятельно на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Не упустите свой шанс повлиять на облик своего любимого города. Ваш голос важен.
2: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
3: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
2: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
4: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
1: Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в городе Тельмана. В каждой из 10 групп есть игровая, спальня, буфетная, туалетная и умывальная зоны. Для занятий оборудованы музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога, методические кабинеты, два универсальных помещения для кружков. Также в здании есть медблок, пищеблок, лифт и полы с подогревом. Символ детского сада – сова. Тельмана быстро растет, и социальная инфраструктура здесь должна идти в темпе развития территории. Амбулаторию уже ввели, теперь готов детский сад на 200 мест. Этот объект начали строить еще в 2020 году, поэтому стройблок вместе с Тоснинским районом сопровождал завершение работ. Сейчас сад готов принимать детей. Важно, что работа в Тельмана продолжается. Союз Север уже строит здесь еще один детский сад, чтобы новые кварталы получили социальную инфраструктуру вместе с жильем, отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский. Дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий по Санкт-Петербургу и Ленобласти оказывают практическую помощь своим дорожного движения. Внимание обращено на пресечение средством в состоянии опьянения. Напоминают и о важных детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция от решения работ. Сейчас сад готов принимать детей. Важно, что работа в Тельмана продолжается. Союз Север уже строит здесь еще один детский сад, чтобы новые кварталы получили социальную инфраструктуру вместе с жильем, отметил вице-губернатор Ленинградской области Евгений Барановский.

дорожно-транспортных происшествий и тяжести их последствий по Санкт-Петербургу и Ленобласти оказывают практическую помощь своим дорожного движения. Внимание обращено на пресечение бедствам в состоянии опьянения. Напоминают и о важных детских удерживающих устройств. Госавтоинспекция

0: Ну,
1: Ну, это
0: очень
1: сто
0: громкое.
1: процентов, конечно.
0: И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти время. Таки недорогой.
2: Да вообще недорогой, да, здесь порядка 300 рублей, и вы обеспечены на сезон.
0: Громкий, потому что я однажды себе на дачу тоже купил и решил проверить. Там можно вставить скрепочку в специальное отверстие. Ну, я уверен, что даже я усну, ночью я
1: Да
0: просну
1: нет, это
0: очень
1: сто
0: громко.
1: процентов, конечно.
0: И действительно, в таких ситуациях каждая секунда играет роль, чтобы спасти свое имущество, спасти жизнь, спасти.

Причиной стало большое количество поступающих жалоб от петербуржцев, имеющих дома в негазифицированных поселениях Ленобласти, которые отапливаются электричеством. Из-за новых дифференцированных тарифов, напомним, они введены по всей стране с 2025 года, зимой расходы резко растут. Люди вместо льготного платят по экономически обоснованному или даже коммерческому тарифу. Особенно тяжело приходится пенсионерам и малоимущим. В целях поддержки жителей законодательное собрание Ленобласти уже приняло областной закон от 11 февраля 2026 года номер 7 о льготных тарифах в сфере электроснабжения на территории Ленинградской области, который позволяет применять пониженные тарифы для второго диапазона потребления. Однако действие этого закона распространяется только на граждан, постоянно проживающих на территории 47-го региона не менее года, что обусловлено ограниченными возможностями бюджета Ленобласти. Учитывая остроту проблемы, ленинградские парламентарии предлагают петербургским коллегам также проработать вопрос предоставления гражданам, относящимся к незащищенным группам населения, постоянно проживающим в Санкт-Петербурге, но имеющим дома с электроотоплением в негазифицированных населенных пунктах Ленобласти, частичной компенсации затрат на потребляемую электроэнергию. По рекомендации профильной комиссии по ЖКХ и ТЭК обращение поддержано. В рамках 85-го пленарного заседания Законодательного собрания Ленинградской области, которое состоялось 27 мая, депутаты во втором и третьем чтениях приняли изменения в областной закон номер 61 о патриотическом воспитании в Ленинградской области. Законопроект, инициаторами которого выступили областные парламентарии Михаил Коломыцев и Андрей Гардашников, приводит действующий областной закон номер 61 в соответствии с принятым в апреле прошлого года федеральным законом номер 74 об увековечивании памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны 1941-45 годов. Согласно ему, уважительное отношение к памяти жертв военных преступлений и преступлений против человечности, а также почитание силы духа советского народа, проявившего единство и стойкость в борьбе с нацистами и их пособниками, является священным долгом для всех граждан. Поэтому в целях воспитания уважения к отечественной истории среди детей и молодежи депутаты областного парламента предложили включить в перечень федеральных законов, в соответствии с которыми осуществляется правовое регулирование отношений в сфере патриотического воспитания в Ленинградской области, вышеуказанный федеральный закон номер 74. Помимо этого устанавливается, что уважение к памяти жертв геноцида советского народа в период Великой Отечественной войны является одним из принципов патриотического воспитания ленинградской молодежи, наряду с укреплением традиционных ценностей, системным подходом к воспитательной работе, уважением к памяти защитников Отечества и другими основополагающими положениями. Комментируя законопроект, председатель постоянной комиссии по образованию, науке, культуре, туризму, спорту и делам молодежи в ЗАГС собрания Ленобласти Марина Левченко подчеркнула важность документа для защиты исторической правды. «Всегда страшно вспоминать, сколько мирных жителей, стариков, женщин, детей замучили фашисты на ленинградской земле. Их расстреливали, сжигали, морили голодом. Федеральный закон уже признал те преступления геноцидом, и теперь наша общая задача состоит в том, чтобы донести эту страшную правду до молодежи. Настоящий патриотизм начинается со сострадания и с нежелания допустить повторения подобных зверств на родной земле. Именно поэтому мы включаем уважение к памяти жертв геноцида в число ключевых принципов наравне с уважением к защитникам Отечества. Ведь это наша общая история и наша общая боль». В рамках процедуры второго чтения была уточнена формулировка полномочий, которыми дополнительно наделяются органы исполнительной власти 47-го региона, отвечающие за сферу патриотического воспитания. Их новое полномочие заключается в содействии деятельности центров патриотического воспитания молодежи, военно-патриотических клубов, общественно-государственных и общественных объединений, историко-краеведческих и иных организаций, которые занимаются поиском неизвестных захоронений жертв геноцида советского народа и их непогребенных останков в целях сохранения имен и увековечивания их памяти.

которая теперь предоставляется при условии, если запись акта о рождении такого ребенка произведена в органах ЗАГС либо МФЦ Ленинградской области. Также уточняется норма, что часть единовременного пособия на приобретение товаров для беременных предоставляется женщинам, срок беременности которых составляет 30 и более недель. В законе будет прописано, что в этом случае после рождения ребенка предоставляется оставшаяся часть пособия. Фактически эта мера поддержки в Ленобласти уже действует. Во втором чтении ряд поправок в текст законопроекта внесла председатель постоянной комиссии по социальной политике и трудовым отношениям Татьяна Бездетко. Областной закон вступает в силу по истечении 10 дней после дня его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 12 ноября 2025 года. В ходе 85-го пленарного заседания депутатами законодательного собрания Ленобласти во втором и третьем чтениях были приняты изменения в статью 2.10 областного закона номер 47 об административных правонарушениях. Они нацелены на расширение перечня лиц, которым грозит штраф за несоблюдение порядка использования водных объектов, а также на увеличение действующих по данной статье штрафных санкций в целях обеспечения полной безопасности во время нахождения у воды. Как отмечается в тексте пояснительной записки к законопроекту, инициаторами которого стали депутаты Андрей Гордашников, Александр Русских и Михаил Коломыцев, в Ленинградской области все соответствующие правила установлены органами местного самоуправления. Они регулируют поведение жителей на различных природных и искусственных водоемах, реках, прудах, озерах и прочих, которые находятся в государственной или муниципальной собственности, являются общедоступными для всех граждан и используются ими для личных и бытовых нужд. В случае, если предусмотренные этими правилами запреты нарушаются, например, проводится сбор или захоронение различных видов отходов, осуществляется ремонт автотранспортных средств, ведется распашка земель вдоль прибрежной полосы, организуется выпас скота или совершаются иные виды противоправных действий, нарушителям назначается штраф. Сегодня, отмечают депутаты, установленные местными администрациями требования распространяются на всех физических и юридических лиц. Следовательно, нарушение данных положений может совершаться не только гражданами, как это указано в действующей редакции закона, но и должностными лицами, лицами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без образования юрлица, а также юридическими лицами или же организациями. Согласно предложенным изменениям, теперь все указанные выше категории будут подлежать административной ответственности в случае игнорирования правил использования водных объектов общего пользования для личных и бытовых нужд. Для граждан уже предусмотренный законом штраф будет увеличен и составит от 2 до 4 тысяч рублей. Что касается новых категорий, то для юридических лиц штрафные санкции будут действовать в диапазоне от 10 до 20 тысяч. В рамках процедуры второго чтения было принято решение предусмотреть не дифференцированный, а единый размер штрафа для должностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юрлица. Для этих категорий нарушителей штраф будет назначаться в размере от 5 до 10 тысяч рублей. Предпосылками принятия законопроекта стали отчеты административных комиссий муниципальных образований, согласно которым в 2024 году было рассмотрено 21 дело об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 2.102 областного закона номер 47, а в 2025 уже 35 дел. Увеличение количества указанных правонарушений свидетельствует о низкой эффективности существующего наказания и, как следствие, о появлении большого количества различных рисков при нахождении у воды, считают авторы законопроекта. С этим мнением полностью согласны и на местах. Напомним, что ранее озвученную инициативу уже поддержали администрация Гатчинского муниципального округа и Ассоциация Совет муниципальных образований Ленинградской области. Вы слушали новости законодательного собрания Ленинградской области на радио «Тосно плюс». У микрофона для вас работал Михаил Михайлов. Передача подготовлена по материалам, предоставленным пресс-службой законодательного собрания Ленинградской области.

0: эфире социальная реклама на радио Тосно Плюс.
1: Мы не знаем твой плейлист, но сейчас ты услышишь, как звучит профессионалитет. Слышишь? Мы собрали все лучшее в профобразовании в одном плейлисте на yaprof.rf. Выбирай колледж, а лучшие работодатели уже ждут твоего выпуска. Профессионалитет. Ты в хорошей компании.
2: Национальные проекты России.
3: 0+.
0: Социальная реклама в эфире радио Тосно Плюс.

В эфире радиоканал «Радио Тосно Плюс», зарегистрирован Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Северо-Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

0: эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: После 40 жизнь только начинается. Только все время воды хочется. И силы быстро заканчиваются.
2: Постоянная жажда и усталость могут оказаться симптомами сахарного диабета второго типа. Пройдите диспансеризацию. Это бесплатно. А работодатель обязан предоставить вам оплачиваемый день. Национальный проект России.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

Дверь в твое сердце хлопнула громко, больше ее не открыть. Я незнакомец, ты незнакомка, как друг без друга прожить?

0: Тосно, 21 час.
1: Радио Тосно Плюс.
2: 70-79 УКВ.
3: Программа предназначена для слушателей старше 12 лет.
4: Здравствуйте! Вы слушаете новости Тоснинского муниципального района на радио Тосно Плюс. У микрофона Мария Алексеева.
5: Проект «Мамы в фокусе внимания» впервые с успехом прошел в Никольском. Расширяется география регионального проекта, который реализуется по инициативе Ленинградского отделения Союза женщин России и Комитета по здравоохранению нашего региона. 23 мая 2026 года Никольская поликлиника впервые приняла участниц проекта. Женщины города и ближайших населенных пунктов смогли бесплатно и в одном месте пройти комплексный медосмотр. В программе осмотры терапевта, невролога, акушера-гинеколога, хирурга, окулиста и лора, а также расширенные анализы крови, УЗИ, флюорография и другие обследования. Основные цели проекта – это ранняя диагностика и профилактика заболеваний у мам, которые из-за загруженности не всегда могут вовремя пройти врачей. Формирование активной мотивации к здоровому образу жизни. Поддержка репродуктивного здоровья женщин. Благополучие женщины как основу благополучия всей семьи. А еще участниц ждали приятные сюрпризы. Яркая фотозона, детский уголок и полезный подарок для

0: каждой участнице, а также чай и угощение. Это стало возможным благодаря поддержке женсовета Тоснинского района. Фестиваль «Скверфест» в Тосно. Море эмоций, музыки и позитива. В субботу, 23 мая, наш городской сквер за зданием районной администрации в 3 часа превратился в праздничную площадку. Столько улыбок, танцев, аплодисментов и искренних эмоций не было давно. Зажигательные выступления талантливых музыкантов. Танцевальные батлы, в которых участвовали и дети, и взрослые. Конкурс с крутыми призами. Участники поразили своим творчеством и харизмой. Уникальное выступление артистов благотворительного фонда «Ноты милосердия», жестовое пение и вокал никого не оставили равнодушными. Веселые аниматоры, дети и не только с удовольствием фотографировались и танцевали вместе с любимыми персонажами. А также открытый микрофон, в котором каждый мог проявить себя. 20 мая на базе молодежного центра Тоснинского района прошло первое занятие обучающей программы для волонтеров в сфере инклюзии. На встрече участники познакомились с таким направлением инклюзии, как взаимодействие с глухими и слабослышащими людьми. Волонтерам рассказали, как правильно выстраивать общение, сопровождать и оказывать помощь людям с ограниченными возможностями здоровья, учитывая особенности их восприятия и коммуникации. Во время занятия участники также познакомились со специальной азбукой, узнали об истории возникновения русского жестового языка и о том, как его можно применять в повседневной жизни. Программа направлена на то, чтобы обучить волонтеров сопровождать и поддерживать людей с ОВЗ, а также делать помощь более грамотной, уверенной и бережной. И снова громкие овации. ФК «Атлант» Тосно вновь одержал победу на домашнем стадионе в рамках чемпионата Ленинградской области по футболу. Со счетом 6-1 наша команда на минувших выходных подарила красивую игру и праздник для всех болельщиков.
1: Уважаемые жители Тосно, Тоснинского района, я поздравляю, во-первых, нашу футбольную команду «Атлант Тосно» с победой. Сегодня она завершилась со счетом 6-1. Замечательная игра, хорошая погода, стадион, лето. Все для того, чтобы ходить в наш парк, на городской стадион и любоваться игрой любимой команды. И, пользуясь случаем, также хочу пригласить на будущие игры. Через неделю, 30 числа, наша команда будет играть на выезде в городе Кириши. А уже 6 июня на нашем домашнем стадионе игра Кубка Ленинградской области. Поэтому приглашаем, очень ждем. Нашей команде нужна ваша поддержка для того, чтобы показывать яркую, зрелищную игру. Все на футбол!
0: Юные воспитанники детского сада номер 9 города Тосно прокачали навыки безопасного движения совместно с сотрудниками отдела госавтоинспекции Тоснинского района. На практическом занятии ребята погрузились в мир дорожных правил. Сначала они освежили в памяти знаки и разобрались, что каждый из них означает. Особое внимание уделили безопасности при использовании самокатов и велосипедов, ведь с приходом тепла на улице их становится все больше. А потом началось самое интересное. Теория перешла в практику. Ребята показали, как уверенно управляют велосипедами и самокатами, применяя на деле все, что узнали. Госавтоинспекция напоминает, соблюдение ПДД – это не просто правило, а залог вашей безопасности на дороге.
2: Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
3: Для меня «Ленинское знамя» – это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское знамя». Сегодня в зале присутствует много ветеранов труда, кто на ниве печатных органов.

0: всего субъекта. Это заслуга большой, заряженной на свершение творческой команды, которая сегодня с честью продолжает славные традиции, заложенные десятилетиями назад. Планка уже задана высоко, и сейчас главная задача – приумножать знания и ценности ветеранов. Издание всегда стремилось быть информационным центром для всех поколений, чтобы каждый житель от школьника до пенсионера находил на его страницах актуальную и важную информацию. Так и будет, ведь ежедневно в редакции за компьютерами и в непростых условиях в полях профессионалы своего дела не готовы выполнять работу просто для галочки. Халтура здесь не к месту.
1: Газета для меня – это жизнь, это моя судьба, и, наверное, это мое счастье, потому что я вывела секрет счастья, формулу счастья. И счастье – это когда утром с удовольствием идешь на работу, а вечером с удовольствием идешь домой, потому что хорошая семья.
0: За плечами издания более 1000 номеров. Если пролистать пожелтевшие страницы истории, перед глазами пройдут сотни тысяч судеб. Здесь и очерки о знаменательных людях нашего края, и живые фоторепортажи будней и праздников. Но мало кто помнит, что до того, как стать вестником, газета носила гордое имя «Ленинское знамя». Решение Совета народных депутатов о переименовании стало важной вехой, ознаменовав новый этап развития. Однако смена названия не изменила основного – сути работы журналиста. Деятельность корреспондента районной газеты – это тяжелый, но почетный труд. Как говорят, журналистика на земле. Сегодня ты пишешь репортаж с завода, завтра едешь в поле на уборку урожая, а потом стоишь в пункте проведения ЕГЭ или же освещаешь концерты. Ты всегда там, где кипит жизнь». Тяжелые испытания выпали на долю команды и в годы Великой Отечественной войны. Когда фашисты стояли у порога, у северной столицы, журналисты не прекращали свою деятельность. Газета печаталась в партизанской типографии в районе поселка Малая Вишера, поддерживая боевой дух земляков в тылу врага. Сегодня, в век цифровых технологий и мгновенных новостей из интернета, может показаться, что роль бумажной прессы уходит в прошлое. Но если подумать, насколько важна районная газета сейчас? Ответ – ее ценность лишь возрастает. Именно местная повестка формирует единое информационное пространство, сохраняет историческую память и дает право голоса жителям. Да, для небольших редакций путь развития, конечно же, непрост. Ограниченный бюджет, поиск молодых кадров, конкуренция. И преодолевать эти сложности удается только благодаря невероятной самоотдаче и любви к своему делу. Подшивки изданий бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. Сотрудники Тоснинской телерадиокомпании от всей души поздравляют коллег из газеты «Тоснинский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия, новых интересных проектов, благодарных читателей и сохранения той высокой планки, которую задали много-много лет назад. Дальше только больше. К столетнему юбилею. Михаил Михайлов, Алишер Гишанкулов, Мария Алексеева. Стань успешным и знаменитым на весь район. Приходи работать в телерадио «Тосно». Приглашаем на постоянное сотрудничество корреспондента, оператора, монтажера и радиоведущего. Основное требование – знание компьютера на уровне уверенного пользователя, грамотная речь и начальный навык написания текстов. Опыт работы приветствуется, всему обучим. Вас ждет интересная сфера деятельности и, конечно же, дружная команда. Справки по телефону 8-921-187-49-78 или же 8-813-61-286-50. Также можно написать нам в группу ВКонтакте «Телерадио Тосно». Уважаемые слушатели, информируем вас, что всегда вы можете заказать рекламу на радиоканале «Радио Тосно Плюс»

0: и телеканале «Тоснинское телевидение». К реализации идеи подойдем с творческой ноткой. Также разместить объявление можно в бегущей строке на нашем телеканале. Подробнее обо всем узнаете, позвонив по телефону 8 813 61 286 50.
1: Вы слушали новости Тоснинского муниципального района на радио «Тосна Плюс». У микрофона была Мария Алексеева. Дорогие друзья, оставайтесь с нами, и пусть в вашей жизни будут только хорошие новости.

0: эфире социальная реклама на радио «Тосно Плюс».
1: А помнишь свой старый двор? Кривая скамейка, на которой ты вырезал свое имя? Пустырь, где гуляли с Машкой из параллельного? Ржавый турник и скрипучие качели остались в прошлом? И это замечательно. В России благоустроено более 80 тысяч общественных пространств и дворовых территорий. Выбирайте проект и голосуйте за перемены в своем городе на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России. 0+.
0: Социальная реклама в эфире «Радио Тосно Плюс».

0: В эфире социальная реклама на радио Тост на Плюс.
1: Как ты защищаешь семью, так же должен защищать родину. Свои. Ну, это товарищ, который отдаст последнее за тебя. Когда тебе пули, когда у тебя пулемет стреляет, и товарищ прибегает, тебя вытаскивает или прикрывает, это он жизнью рискует. Самое дорогое, что ему дали как бы на свете. И поэтому это ценится, чувствуется. И поэтому мы как бы все стоим друг за другом.
2: Присоединяйся к своим. Служи по контракту.
1: Наше дело правое.
0: Социальная реклама в эфире радио Тост на Плюс.
3: Радио Тост на Плюс. 70,79 МГц.

Анастасия поздравляет своего любимого мальчика Алексея Шапенкова. «Я ценю в этой жизни мгновения, проведенные рядом с тобой. Поздравляю, малыш, с днем рождения, мой единственный и дорогой. Я люблю тебя очень-очень, целую и обнимаю. Поставьте, пожалуйста, песню Ирины Аллегровой «С днем рождения» от твоей Настеньки Шабановой».

0: студии Арман Газан. Здравствуйте. Владимир Путин завершил трехдневный государственный визит в Казахстан, где принял участие в саммите ЕАЭС. Перед отлетом российский лидер пообщался с журналистами. Один из вопросов задала наш политический обозреватель Елена Ширяева.
1: Телеканал «Тосненское телевидение». Свидетельство о регистрации Л номер ТУ-78-01082 выдано 19 марта 2012 года Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

0: Здравствуйте, вы смотрите информационный выпуск на телеканале Тоснинское телевидение. В студии для вас работает Михаил Михайлов. Дальше только больше и интереснее. Газете «Тоснинский вестник» исполнилось 95 лет. На праздничном мероприятии, посвященном знаковому юбилею, побывали и мы. Понедельник – день не всегда тяжелый, особенно когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре – газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
1: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал
0: «Ленинское». Особенно, когда в начале рабочей недели громкие аплодисменты звучат в адрес любимого для тысяч жителей информационного источника, на страницах которого росли целые поколения жителей района. Речь идет о юбиляре, газете «Тоснинский вестник», 95-летие которой отмечали 25 мая. В малом зале Дворца культуры собрались ветераны отрасли, нынешние сотрудники издания и почетные гости.
1: Для меня «Ленинское знамя» — это достаточно большой период моей жизни, потому что с детства я, живя в Тосно, читал «Ленинское знамя».

0: Сохраняет историческую память и дает право голоса жителям. Ограниченный бюджет, поиск молодых кадров, конкуренция. И преодолевать эти сложности удается только благодаря подшивке изданий, бережно хранятся в библиотеках и являются ценным краеведческим ресурсом. Они отражают хронику жизни поселений, содержат сведения о событиях, достижениях и проблемах. И души поздравляют коллег из газеты «Тоснинский вестник» со столь знаменательной датой. Вы – надежный информационный партнер и опора, а сама работа – пример высочайшего профессионализма и верности профессии. Желаем творческого долголетия, нового мнения той высокой планки, которую задали много-много лет назад. Дальше Михаил Михайлов, Алишер Ешанкулов, Мария Алексеева. Тоснинское телевидение. Тосна.
1: Выбери свой объект благоустройства. С 21 апреля идет всероссийское голосование за дизайн проекта территорий, которые преобразятся благодаря вам. В Тоснинском городском поселении выбирают будущее общественной территории, территория вдоль проспекта Ленина от памятника воину-освободителю до пожарного проезда. Как проголосовать? С помощью волонтеров. Ищите юношей и девушек в брендированных жилетках с бейджами. Они расскажут о проектах и помогут сделать выбор. Будьте бдительны, остерегайтесь мошенников. Можно проголосовать и самостоятельно на платформе загородсреда.госуслуги.ру. Не упустите свой шанс повлиять на облик своего любимого города. Ваш голос важен.
2: Эй, у тебя навигатор, что ли, сломался? Чего мы кружим-то?
3: Да вроде наш пруд на пустыре. А где пустырь? Тут видишь чего? И детские спортивные площадки. Такого в том году не было. Не узнаю.
2: Да ясно все. Люди за благоустройство проголосовали. Паркуй стаю.
4: Тысячи пространств по всей России просто не узнать. Хотите увидеть, как меняется ваш город? Выбирайте проект и голосуйте на сайте загородсреда.госуслуги.ру. Национальные проекты России.
1: Госстройнадзор разрешил ввод в эксплуатацию детского сада на 200 мест в городе Тельмана. В каждой из 10

на 200 мест в городе Тельмана. В каждой из 10 групп есть игровая, спальня, буфетная, туалетная и умывальная зоны. Для занятий оборудованы музыкальные и спортивные залы, кабинеты логопеда, дефектолога и психолога, методические кабинеты, два универсальных помещения для кружков. Также в здании есть медблок, пищеблок, лифт и полыспок, лифт и полысп,

Западному федеральному округу. Свидетельство ЭЛ номер ТУ-78-022-61 от 8 сентября 2022 года. Информационная продукция для детей, достигших возраста 12 лет.

И куда б мои дни не летели, а тебя, милый край, не забыть. Я стоял у твоей колыбели, ты после меня будешь жить.

0: 79 УКВ.
1: Радиоканал «Радио Тосно Плюс» предназначен для прослушивания радиослушателями от 12 лет.

0: Как странно. Не знаю, что сегодня со мной. Я смотрю на тебя, как будто в первый раз.
1: Слова, слова, опять слова, одни слова.
0: Не знаю, как сказать тебе.
1: Только слова.
0: Ты моя единственная любовь.
1: Красивых слов, счастливых снов прошла пора.
0: Сегодня и вчера.
1: Прошла пора.
0: Я думаю только о тебе.

после дня полного цветов, разбросанных здесь и там, и на дорогах, которые пересекают тысячи направлений, наступает спокойная ночь, словно подарок.

я ходил по белу свету, знался с умными людьми. Счастье есть и счастья нету, есть любовь и нет любви. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров.

уместились на трехрядке все страдания в три ряда. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов, обломал немало веток, наломал немало.

приборами звеня. А кому какое дело, что на сердце у меня? Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров. Ни хозяйки, ни усадьбы, да чего же не везет? У людей сплошные свадьбы, у меня сплошной развод. Уж я к ней и так, и этак, со словами и без слов обломал немало веток, наломал немало дров.

touch your hand or a moment.

0: почему одна?
1: Вот так.
0: Не против, провожу.
1: Давай.
0: Смотри, года бегут.

0: ждала,
1: как будто ты искал
0: своей любви причал.
1: Но вот уже мой дом,
0: как жаль.